радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 14. Возможен небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду с порывами до 7. Давление нормальное 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Пятница. 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Более 1 миллиарда рублей выделено на развитие физической культуры и спорта в Брянской области. Денежные средства направлены на возведение центра лыжного спорта в Брянске, спортивно-оздоровительных комплексов Новозыбкове, Злынке, Клетне, Севске, Стародубе, Трубчевске, Унече и Карачеве. Брянские пауэрлифтеры взяли командное серебро на турнире в Орле. Воспитанники школы Олимпийского резерва «Олимп» привезли награды с чемпионата по классическому жиму. Брянские атлеты показали достойный результат. Золотых медалей достоились Владислав Пухов в весе до 66 килограммов и Александр Полевиченко в категории до 74 килограммов. Еще одну награду в копилку сборной добавил Илья Третьяков. Он завоевал бронзу в престижной тяжелой категории до 120 килограммов. Усилия спортсменов сложились в общий успех. В командном зачете брянский «Олимп» занял второе серебро. Брянец Илья Прокопенко завоевал медаль на первенстве России по боксу в Калининграде. В турнире среди юниоров участвовали около 350 парней в возрасте 17-18 лет из 63 российских регионов. Илья завоевал именную путевку на первенство благодаря блестящей победе на всероссийских соревнованиях «Юность» в Орле. Брянский спортсмен показал отличную борьбу, проявил упорство и стремление победить. Илья завоевал бронзовую медаль. Путевки на первенство России по спортивной борьбе «Грэплинг» заработали брянские спортсмены в рамках чемпионата Центрального федерального округа. Состязания российского уровня пройдут в Уфе 24 июня. Выполнили норматив кандидаты в мастера спорта и успешно выступили на прошедших во Владимирской области соревнованиях Рустам Кирилюк и Антон Захаров. Юноши в возрастной категории 14-15 лет победили на своем пути сильнейших спортсменов из других российских регионов и в конкурентной борьбе в финале завоевали серебряные медали. Всего чемпионаты первенства Центрального федерального округа по спортивной борьбе «Грэплинг» собрали на одной площадке около 550 борцов из 17 российских регионов. На ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса «Вымпел» в Трубчевске состоялся турнир по хоккею «Кубок Победы». Участие в состязаниях приняли юные спортсмены, воспитанники хоккейных клубов «Олимп» и «Стародуба», почепский чемпион и местный «Вымпел». По итогам ледовых баталий первое место заняла команда «Олимп». Второе место у трубчевского «Вымпела», третье место досталось чемпиону из почепа. В Стародубе состоялся муниципальный этап игры «Зарница 2.0». Соревнования проходили в трех возрастных категориях и включали общеотрядные командные соревнования, а для средней и старшей групп – индивидуальные по номинациям, строевая подготовка, общевойсковая грамотность, оказание первой помощи, физическая подготовка, сборка и разборка автомата Калашникова. Индивидуальные состязания проходили по условно-военным специальностям. Состязания командиров, политруков, военкоров, медиков, штурмовиков и инженеров-саперов, а также операторов беспилотных летательных аппаратов. В команде победительницы школе номер 2 теперь предстоит отстаивать честь Стародубского округа на региональных состязаниях, которые пройдут в ближайшие дни. Местом силы станет спортивный четверг сегодня в эфире 3-2 радио. У нас в гостях победители главного боя на голых кулаках в турнире «Место силы» Тришхан Худаян по прозвищу «Визитский лев», а также участник турнира от школы единоборств «Витязь» Евгений Голованов, рефери кулачных боев Андрей Сизерев, а также Сергей Осипов, который является координатором общественного движения «Безопасная Брянщина». Спортивный четверг стартует сегодня в 17 часов после автомобильной рубрики, а посмотреть прямую трансляцию из студии вы можете в группе 3-2 радио ВКонтакте. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. Пока же будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: девочки смеются.
1: Три-два радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 14. Возможен небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду с порывами до 7. Давление нормальное 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

тобой. Со службы солдат возвращался домой. Тропинка исчезла, он сбился с пути.

сердце стоит неземной красоты. Он бросил котомку и кинулся прочь. Девица зовет, предлагает помочь.

узнал. Ведь дома он очень давно не бывал и сгинул в лесах под зловонной водой.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 14. Возможен небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду с порывами до 7. Давление нормальное 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. Брянские 6 утра.
1: 3-2 Радио. Новости.
2: 3-2 Радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области Егора Ковальчука, который является выпускником 6-го потока школы губернаторов. Ранее стало известно, Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Егор Ковальчук. Соответствующий указ подписал президент. Отмечу, Егор Ковальчук в сентябре 2019 года был назначен на должность заместителя губернатора Челябинской области. С 2023 был главой Миасского городского округа, а с июля 2024 года руководил правительством Луганской Народной Республики. Егор Ковальчук стал участником программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «Школой губернаторов». Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления. Стартовал второй модуль обучения проекта «Брянские герои», ставшего частью федеральной программы «Время героев», реализуемой в рамках исполнения инициативы президента России Владимира Путина. 11 участников уже прошли первый модуль обучения наставничества. Посещали лекции, семинары, мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия, связанные с будущей государственной службой. Тема второго модуля – это экономика и финансы. С будущими управленцами работают лучшие преподаватели государственной кадровой подготовки Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. Помимо этого, управленцы практики, в том числе руководители федеральных и региональных органов власти. Основной акцент в обучении ставится на вопросах экономики и финансов, транспортно-логистической сферы, промышленности и агропромышленного комплекса. Владимир Путин заявил, Россия продолжит модернизировать стратегические ядерные силы. Глава государства отметил, Российская Федерация создает ракетные комплексы, способные преодолевать все современные будущие системы противоракетной обороны. Свою ядерную триаду Россия модернизирует с начала 2000-х. В конце 2025-го, напомню, Владимир Путин заявил, доля современных вооружений в стратегических ядерных силах Российской Федерации составляет 95%. И это хороший показатель, по сути, самый высокий из всех ядерных держав мира, в частности, подчеркнул российский президент. Условия, при которых Москва была бы готова использовать ядерное оружие, закреплены в документе «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Для участников специальной военной операции расширят кредитную поддержку. Госдума приняла в первом чтении законопроект о списании просроченных кредитов. Для участников спецоперации на Украине речь идет о военнослужащих, которые заключили контракт с 1 мая нынешнего года на срок не менее года. Отмечается, данная мера может коснуться и супруга участников спецоперации. Общая сумма долга при этом не должна превышать 10 миллионов рублей. Кроме того, депутаты одобрили еще два закона о поддержке участников спецоперации на Украине. Один позволяет военным после ранения продолжать службу на отдельных должностях, а второй продлевает сроки аренды и безвозмездного пользования земельными участками. Добавлю, в мае заработали новые меры для участников спецоперации на Украине и их родных. Это бесплатный проезд к раненым росгвардейцам, квоты вдовам и вдовцам при поступлении в вузы и защита доходов инвалидов-ветеранов от взысканий. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 90 копеек. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске около 17 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 734 миллиметра ртутного столба. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 Радио. До встречи в эфире.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Eins, zwei, drei, vier.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске плюс 16. Ожидается дождь. Ветер северо-восточный – 2 метра в секунду с порывами до 8. Атмосферное давление нормальное – 735 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Ешь на работу и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук обозначил ключевые задачи на новом посту. В частности, он заявил, что собирается сосредоточиться на завершении уже стартовавших проектов, выстраивании диалога с жителями и подготовке к сентябрьским выборам главы региона. По словам Егора Ковальчука, в ближайшее время ему предстоит детально ознакомиться с текущей ситуацией в области. Также необходимо определить приоритетные направления работы и наладить взаимодействие с региональной командой. В частности, войти в курс дела, определить приоритеты, завершить начатые проекты, которые уже реализуются, и найти взаимопонимание с людьми. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, в свою очередь, охарактеризовал временно исполняющего обязанности брянского губернатора как грамотного и эффективного управленца, способного работать в кризисных ситуациях. Пасечник отметил, что период работы председателем правительства Луганской Народной Республики Егор Ковальчук сыграл важную роль в интеграции республики в состав Российской Федерации. Благодаря его опыту работы в российских регионах правительству удалось эффективно включить новый субъект в федеральные программы и национальные проекты. Леонид Пасечник также заявил, что под руководством Егора Ковальчука в республике удалось ускорить восстановление социальной инфраструктуры. Помимо этого, повысилось качество жизни населения и был придан импульс экономическому развитию региона. Россия предлагает Соединенным Штатам сотрудничать, не дожидаясь урегулирования конфликта на Украине. Москва подчеркивает, в настоящее время у двух государств есть множество совместных проектов, которые можно реализовывать сообща. В их числе разведка природных ресурсов и торговых путей. Кроме того, сотрудничество в области энергетики. Напомню, ранее в Кремле сообщили, в ходе недавно состоявшегося диалога между лидерами России и Соединенных Штатов особое внимание было уделено новым экономическим и энергетическим инициативам. Известно, ряд масштабных проектов в экономике уже предметно обсуждались между представителями двух государств. Президенты двух держав сошлись во мнении, сделка для разрешения конфликта на Украине уже близка. В свою очередь, Владимир Путин рассказал Дональду Трампу о террористических методах, используемых Киевом. Гаражная амнистия продлена еще на 5 лет до 1 сентября 2031 года. С учетом замечаний, Кабинет министров поддержал данный законопроект. Упрощенный порядок регистрации прав на гаражи и земельные участки под ними коснется только капитальных строений, которые были возведены ранее 30 декабря 2004 года и не признаны самовольными постройками. То есть, если строение признано самовольной постройкой, то такой объект под амнистию не попадает. Продление данной государственной инициативы позволит гражданам оформить гараж и участок в упрощенном порядке, а не переходить на общие механизмы, которые требовательны к документам и нередко приводят к судебным спорам. Дополнительные 5 лет дают запас времени тем, кто еще не собрал старые кооперативные справки и документы бытия, кому предстоит межевание и ожидание муниципальных процедур, а также жителям регионов с большим объемом неучтенной гаражной застройки. Дополнительные дни единого государственного экзамена установили для трех приграничных регионов России – Брянской, Белгородской, Курской. Согласно совместному приказу Минпросвещения и Рособранадзора, теперь русский язык участники ЕГЭ смогут сдавать не только 4, но и 5 июня. Экзамены по математике базового и профильного уровня назначены на 8 и 9 июня. В целом, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ идет штатно в соответствии с утвержденным вместе с Рособранадзором и другими ведомствами планом. Школьники исторических регионов и отдельных школ Брянской, Белгородской, Курской областей, как и в прошлом году, могут сдать экзамены в форме государственной выпускной аттестации или промежуточной аттестации. При этом каждый из них по желанию может сдать ЕГЭ. Официальный курс американского доллара 73 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты 85 рублей 90 копеек. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске около 17 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
5: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске плюс 16. Ожидается дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду с порывами до 8. Атмосферное давление нормальное – 735 миллиметров ртутного столба.
1: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только. В программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18.45.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 16+.
3: Реклама. Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
4: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Разанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч.
10: Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
12: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
13: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
14: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Славы 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области Егора Ковальчука, который является выпускником 6-го потока школы губернаторов. Ранее стало известно, Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Егор Ковальчук. Соответствующий указ подписал президент. Отмечу, Егор Ковальчук в сентябре 2019 года был назначен на должность заместителя губернатора Челябинской области. С 2023 был главой Миасского городского округа, а с июля 2024 года руководил правительством Луганской Народной Республики. Егор Ковальчук стал участником программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «Школой губернаторов». Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления. Стартовал второй модуль обучения проекта «Брянские герои», ставшего частью федеральной программы «Время героев», реализуемой в рамках исполнения инициативы президента России Владимира Путина. 11 участников уже прошли первый модуль обучения наставничества. Посещали лекции, семинары, мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия, связанные с будущей государственной службой. Тема второго модуля – это экономика и финансы. С будущими управленцами работают лучшие преподаватели государственной кадровой подготовки Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. Помимо этого, управленцы практики, в том числе руководители федеральных и региональных органов власти. Основной акцент в обучении ставится на вопросах экономики и финансов, транспортно-логистической сферы, промышленности и агропромышленного комплекса. Владимир Путин заявил, Россия продолжит модернизировать стратегические ядерные силы. Глава государства отметил, Российская Федерация создает ракетные комплексы, способные преодолевать все современные будущие системы противоракетной обороны. Свою ядерную триаду Россия модернизирует с начала 2000-х. В конце 2025-го, напомню, Владимир Путин заявил, доля современных вооружений в стратегических ядерных силах Российской Федерации составляет 95%. И это хороший показатель, по сути, самый высокий из всех ядерных держав мира, в частности, подчеркнул российский президент. Условия, при которых Москва была бы готова использовать ядерное оружие, закреплены в документе «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Для участников специальной военной операции расширят кредитную поддержку. Госдума приняла в первом чтении законопроект о списании просроченных кредитов. Для участников спецоперации на Украине речь идет о военнослужащих, которые заключили контракт с 1 мая нынешнего года на срок не менее года. Отмечается, данная мера может коснуться и супруга участников спецоперации. Общая сумма долга при этом не должна превышать 10 миллионов рублей. Кроме того, депутаты одобрили еще два закона о поддержке участников спецоперации на Украине. Один позволяет военным после ранения продолжать службу на отдельных должностях, а второй продлевает сроки аренды и безвозмездного пользования земельными участками. Добавлю, в мае заработали новые меры для участников спецоперации на Украине и их родных. Это бесплатный проезд к раненым росгвардейцам, квоты вдовам и вдовцам при поступлении в вузы и защита доходов инвалидов-ветеранов от взысканий. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 90 копеек. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске около 17 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 734 миллиметра ртутного столба. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
7: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
8: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
9: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

20 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
3: Дача на связи! Посадку разрешаю!
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
3: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
4: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
2: Встречаемся в аэро!
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
7: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
8: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске плюс 16. Ожидается дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду с порывами до 8. Атмосферное давление нормальное – 735 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит. И разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
7: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
8: Ну, а ты?
7: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
9: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так о чем мы?
9: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: пульс. Это страсть. Это рок. Венские 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Более двух десятков автомобильных брендов изменили цены на новые легковые автомобили. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Давайте начнем сегодня с хорошего. Всю весну дилеры время от времени предлагали скидки на новые машины, хотя не так часто. В основном это касалось автомобилей 24-25 года выпуска, которых, правда, уже осталось совсем чуть-чуть. А вот машины нынешнего года, которых сейчас полно в салонах, конечно же, подорожали. Точную сумму называть очень сложно, ведь моделей комплектации сотни, и цена зависит от каждой из них. Наш рынок новых автомобилей второй месяц подряд растет. В апреле было продано 117,5 тысяч новых автомобилей. Это на 15% больше, чем, например, в прошлом году. За первые 4 месяца нынешнего года было реализовано почти 382,5 тысячи новых автомобилей, что почти на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Но вот до уровня 2024 года, когда за 4 месяца было реализовано 467 тысяч транспортных средств, конечно, далековато. В мае, скорее всего, ничего кардинально не изменится. Главный тренд нынешнего года – это рост доли автомобилей российской сборки. Это происходит в основном благодаря новым проектам, где машины собираются из китайских машинокомплектов. Причем это касается как китайских брендов, так и тех, что выходят под новыми российскими названиями. Если говорить о ценах, то по данным агентства «Автостат», в марте средняя стоимость нового легкового автомобиля была 3 540 000 рублей. Это на 14% больше, чем в марте прошлого года. Подержанные же машины тоже подорожали. В среднем до 1 210 000 рублей, что на 7% выше прошлогодних показателей. Важно отметить, рост продаж, несмотря на положительную динамику, пока не компенсирует прошлогодние потери. Это означает, что рынок все еще находится в стадии восстановления и не достиг докризисных показателей. Что же касается ценовой политики, то увеличение средней стоимости новых автомобилей, вероятно, связано с несколькими факторами. Во-первых, это инфляционные процессы и удорожание комплектующих. Это ежу понятно, да? Во-вторых, смещение спроса в сторону более дорогих моделей и комплектаций, а также появление на рынке новых, более премиальных брендов.
0: Автомобильные факты.
1: Рост доли автомобилей российской сборки, в свою очередь, является стратегическим направлением развития данной отрасли. Это позволяет снизить зависимость от импорта, создавать новые рабочие места и стимулировать развитие отечественного производства. Однако, как было отмечено, значительная часть этой сборки осуществляется из китайских машинокомплектов, что ставит большой вопрос о степени локализации производства. В целом, рынок новых автомобилей демонстрирует признаки оживления, но его дальнейшее развитие, конечно же, будет зависеть от множества факторов, включая экономическую ситуацию, государственную поддержку отрасли, доступность комплектующих, разумеется, самое главное – это потребительский спрос. В контексте текущей ситуации стоит отметить, что, несмотря на рост продаж, покупательская способность населения может быть ограничена. Высокая средняя стоимость новых автомобилей, даже с учетом скидок на отдельные модели, делает их менее доступными для широкого круга потребителей. Это может спровоцировать сохранение спроса на вторичном рынке, где цены значительно ниже. Кроме того, важно следить за динамикой курса валюты и возможными изменениями в логистике поставок комплектующих. Вот эти факторы могут оказать существенное влияние на ценообразование и доступность автомобилей в будущем. Также стоит упомянуть и о потенциальном влиянии новых регуляторных мер или государственных программ поддержки автопрома. Такие инициативы могут как стимулировать спрос, так и изменить структуру предложений на рынке. В целом, российский автомобильный рынок сейчас находится в стадии трансформации, как и последние 5 лет. Положительная динамика продаж – это, конечно, обнадеживающий сигнал, но для полного восстановления и достижения докризисных показателей потребуется время и, разумеется, комплексный подход к решению существующих проблем. Вот к таким выводам я пришел, простудировав кучу аналитической информации за последние несколько дней. Друзья, всем вам желаю удачи в пути и, конечно же, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. Дизель-центр, фосфоритная 1. Консультации по телефону 8 953 276 40 85.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
2: 12+.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Мне не привыкать везде и во всем узнавать тебя.

0: сюжета, и август ливень отменяет, август обнимает лето.
1: Твое радио, твоего города, 3-2 радио.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменяют значение слов. Кайф. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Кайф. Если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро пожаловать.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске плюс 16. Ожидается дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду с порывами до 8. Атмосферное давление нормальное – 735 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
5: Мам, а мам?
6: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
7: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Брянские 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук обозначил ключевые задачи на новом посту. В частности, он заявил, что собирается сосредоточиться на завершении уже стартовавших проектов, выстраивании диалога с жителями и подготовке к сентябрьским выборам главы региона. По словам Егора Ковальчука, в ближайшее время ему предстоит детально ознакомиться с текущей ситуацией в области. Также необходимо определить приоритетные направления работы и наладить взаимодействие с региональной командой. В частности, войти в курс дела, определить приоритеты, завершить начатые проекты, которые уже реализуются, и найти взаимопонимание с людьми. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, в свою очередь, охарактеризовал временно исполняющего обязанности брянского губернатора как грамотного и эффективного управленца, способного работать в кризисных ситуациях. Пасечник отметил, что в период работы председателем правительства Луганской Народной Республики Егор Ковальчук сыграл важную роль в интеграции республики в состав Российской Федерации. Благодаря его опыту работы в российских регионах правительству удалось эффективно включить новый субъект в федеральные программы и национальные проекты. Леонид Пасечник также заявил, что под руководством Егора Ковальчука в республике удалось ускорить восстановление социальной инфраструктуры. Помимо этого, повысилось качество жизни населения и был придан импульс экономическому развитию региона. Россия предлагает Соединенным Штатам сотрудничать, не дожидаясь урегулирования конфликта на Украине. Москва подчеркивает, в настоящее время у двух государств есть множество совместных проектов, которые можно реализовать сообща. В их числе разведка природных ресурсов и торговых путей. Кроме того, сотрудничество в области энергетики. Напомню, ранее в Кремле сообщили, в ходе недавно состоявшегося диалога между лидерами России и Соединенных Штатов особое внимание было уделено новым экономическим и энергетическим инициативам. Известно, ряд масштабных проектов экономики уже предметно обсуждались между представителями двух государств. Президенты двух держав сошлись во мнении. Сделка для разрешения конфликта на Украине уже близка. В свою очередь, Владимир Путин рассказал Дональду Трампу о террористических методах, используемых Киевом. Гаражная амнистия продлена еще на 5 лет до 1 сентября 2031 года. С учетом замечаний, Кабинет министров поддержал данный законопроект. Упрощенный порядок регистрации прав на гаражи и земельные участки под ними коснется только капитальных строений, которые были возведены ранее 30 декабря 2004 года и не признаны самовольными постройками. То есть, если строение признано самовольной постройкой, то такой объект под амнистию не попадает. Продление данной государственной инициативы позволит гражданам оформить гараж и участок в упрощенном порядке, а не переходить на общие механизмы, которые требовательны к документам и нередко приводят к судебным спорам. Дополнительные 5 лет дают запас времени тем, кто еще не собрал старые кооперативные справки и документы БТИ, кому предстоит межевание и ожидание муниципальных процедур, а также жителям регионов с большим объемом неучтенной гаражной застройки. Дополнительные дни единого государственного экзамена установили для трех приграничных регионов России – Брянской, Белгородской, Курской. Согласно совместному приказу Минпросвещения и Рособорнадзора, теперь русский язык участники ЕГЭ смогут сдавать не только 4, но и 5 июня. Экзамены по математике базового и профильного уровня назначены на 8 и 9 июня. В целом, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ идет штатно, в соответствии с утвержденным вместе с Рособорнадзором и другими ведомствами планом. Школьники исторических регионов и отдельных школ Брянской, Белгородской, Курской областей, как и в прошлом году, могут сдать экзамены в форме государственной выпускной аттестации или промежуточной аттестации. При этом каждый из них по желанию может сдать ЕГЭ. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 90 копеек. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске около 17 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 734 миллиметра ртутного столба. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
1: Дома лучше.
3: Всем доброе утро. В эфире «Дома лучше» программа о том, как сделать ваш дом по-настоящему уютным, стильным. Без шаблонов и без лишних трат. В студии 3-2 радио, как всегда, я, Кирилл Пухляков и Ольга Погодаева. Ольга, добрый день.
4: Здравствуйте.
3: Напомню, что Ольга – специалист в области дизайна интерьеров, декоратор, член Межрегионального союза дизайнеров интерьеров, руководитель Ассоциации гильдии ткачей, юрист, собственник и текстильный дизайнер мастерской «Дом с зеленой крышей». Сегодня тема нашей программы – дом мужчины, дом женщины, дом ребенка. Кто на самом деле решает, как мы живем. Очень интересная тема. Ольга, я знаю, вы подготовили массу интересных ответов и как лайфхаков.
4: Как обычно, практических советов.
3: Практических советов, да. Ну что ж, давайте начнем разбираться. Я предлагаю начать с такого вопроса острого. Почему в большинстве семей ответственность за ремонт и дизайн интерьера все-таки ложится на плечи женщины? Это традиция, инерция или что-то еще?
4: Чтобы ответить на этот вопрос, давайте вернемся на несколько поколений назад, посмотрим историю.
3: В прошлое, да,
4: все там, ответы все там. Советская квартира до 80-х годов, что она из себя представляла? По сути, это женская территория была по умолчанию. И не потому, что мужчинам это было неинтересно, там игнорировали, а потому что у них был свой мир. Работа, гараж, дача, рыбалка, мужская компания.
3: Гаражи обставляли, да, как
4: да,
3: надо.
4: Да, да, ну по сути-то у многих они были. Да. Вот, а у женщины был один мир, дом, кухня, дети, обустройство, быта. Мужчина приходил домой с работы покушать, поспать, а женщина в этом доме жила. И, соответственно, она его и обустраивала.
3: Вела хозяйство, да, конечно.
4: Да. То есть это было именно разделение функций, каждый отвечал за свое. Позже, по сути, вот к 2000-м мужчина перестал иметь свой отдельный мир. Ну, по понятным причинам, поменялось многое в нашей жизни.
3: Лишили мужчин
4: гаражи
3: этого удовольствия.
4: Гаражи, да, исчезли, машины теперь мы ставим возле дома, то есть нет необходимости там куда-то уходить.
3: Да.
4: Уже не заводятся те самые мужские компании.
3: Эх,
4: да,
3: жаль.
4: В домино во дворе не играют.
3: Нет, кстати, редко, очень редко, да. Но вот в моем дворе иногда собираются дедочки, играют в домино.
4: Это
3: так мило.
4: Это все оттуда, из 80-х, да. То есть завод как таковой во многом исчез, то есть большая часть мужчин у нас в регионе работает в офисе или удаленно. Вот, дача там существует, но это где-то раз в неделю, это уже не та дача, как
3: да.
4: в 80-е, 90-е.
3: Грядки копать всем дружно.
4: Да. И, по сути, то, что было раньше мужской территорией, оно так или иначе схлопнулось до маленьких эпизодов. То есть дом стал основным местом, где мужчина проводит время. То есть не временным, а именно основным.
3: Да, я подтверждаю. Так
4: вот,
3: и есть.
4: И тут возникает конфликт. То есть мужчина живет в доме, как женщина там 50 лет назад, да? Но он там работает, кушает, отдыхает, смотрит фильмы, там, играет в приставку, общается
3: с друзьями,
4: с детьми,
3: да.
4: Вот. То есть дом — это его жизнь. Но решение по дому он не принимает. Ну, так сложилось культурно.
3: В большинстве случаев.
4: Да, да, да. Получается такая странная картина. Вот социологи даже называют это феминизации быта, когда дом становится женским не потому, что женщина так хочет, а потому что вот по инерции все так делают.
3: Я теперь, когда мне жена будет ущемлять в правах дома, я буду
4: феминизация
3: говорить...
4: Феминизация быта.
3: Феминизация быта.
4: Да, еще есть один момент, о котором, может даже где-то принято молчать, но мы же молчать не будем.
3: Нет, мы здесь все, да, говорим.
4: Да, многим мужьям это удобно. Удобно, ага. Да, что не надо думать, там, что выбрать, нести ответственность там за...
3: Переложил там, ответственность вкус. И все, да.
4: Да, да, именно снятие с себя ответственности. Угу. Ну, то есть такой тип мужчин тоже существует, что уж тут, да?
3: Да, существует.
4: Вот. Есть зеркальная ситуация, когда, наоборот, мужчина решает все, а женщина кивает, то есть, это тоже плохо, да, то есть часто вот такие ситуации, они как раз-таки вызывают конфликт в паре. Как раз именно дизайнер, я на первой передаче, по-моему, об этом говорила, он и решает вот эти вопросы по недопущению подобных конфликтов, либо разрешает, помогает паре их разрешить.
3: Выступает в роли семейного психолога.
4: Да, да, да, да. Вот, очень важно вот это осознать, что да, действительно, вот мы как-то не можем договориться. Вот о том, что действительно вот жена читает мужу нотации, что и как, а муж хочет, но не может, да, вот, например, проявить себя, потому что, вот реальная ситуация из жизни, приходит семейная пара, вот хотим сделать ремонт, мы общаемся с супругой, то есть мои консультации первичные, они очень длительные, я всегда говорю, закладывайте 2-3 часа, мы будем разговаривать.
3: Заваривайте чаечек.
4: Да, и мы будем разговаривать не про цвет стен и расстановку мебели. Мы будем говорить о вас. Для многих это вообще вот такой некий шок-контент. Многие впервые вообще садятся и разговаривают на те вопросы, ну, которые я задаю. Вот, и пообщавшись с супругой, я задаю вопрос мужу, говорю, ну а вы вот что хотите? Ну, я как жена. Я говорю, ну вот у вас же все-таки есть там, вот, там место рабочее какое-то. Вот что вы дома делаете? И мы потихоньку вот начинаем вот это раскручивать. Оказывается, да, желание есть. Есть
3: докопались
4: понимание.
3: Докопались до истины,
4: докопались,
3: да?
4: Докопались, да-да-да. Вот, и сделали ну, квартиру более функциональной. Есть еще такое понятие, вот я хотела об этом поговорить в своих заготовочках, я все это подобрала. Я хочу рассказать, что такое мужская точка и женская точка в квартире. Ну, тоже такая тема, мне кажется, она очень мало освещается и будет интересна слушателям. То есть это не то, что там вот женская точка там вся в розовом, да, там в беленьких перышках или что-то еще, а мужчина, мужская точка это там что-то брутальное, черно-синее. Вот. Это именно про функцию. Я хочу сказать о том, что у каждого взрослого человека в квартире, даже если она маленькая, должна быть своя зона, где он один. Вот давайте задумаемся. То есть это
3: иногда
4: не комната.
3: Хочется побыть одному, просто
4: да.
3: В своих мыслях.
4: Да, это не комната, это может быть какой-то угол, кресло у окна, даже просто вот место.
3: Для многих мужчин это туалет, где можно посидеть, позалипать в телефоне.
4: Да, наверное, так и есть. Но все-таки это может быть, ну, по сути, все что угодно, но вот конкретно лично твое вот в какой-то промежуток времени. Вообще в Европе это норма. У скандинавов и немцев есть понятие, которое называется манхюле, если я правильно, там, извините за мой,
3: за мой немецкий
4: какой-нибудь немецкий. Еще, да. Вот, это мужская пещера, то есть это угол, который оборудуется по интересам мужчины. Это кресло, лампа, полка с книгами или инструментами. Иногда это может быть телевизор для там, спортивных трансляций, вот что-то такое.
3: Что-то по интересам, да?
4: Да. И есть у них же зеркальное, то есть фрауэнкеле, то есть женский угол. Это туалетный столик, кресло для чтения, либо там рукоделие, то есть все что угодно, что вот обозначает, что вот это женская зона.
3: Это наш тоже работник радио Саша Карпов тут показывал фотографии, как он себе оборудовал дома мини-студию. Да?
4: Вот, да.
3: Это тоже вот точка его.
4: Да, да, замечательно. Вот у японцев тоже есть свое. Они вообще считают, что в квартире должно быть место под названием таканома. То есть это некая ниша, в которой стоит одна вещь. Свиток, цветок или керамика. То есть место для созерцания. Ну, у японцев вот, да, своя философия.
3: Это что-то там просто...
4: Место для уединения. Вот ты туда приходишь и...
3: Чтобы ничего не отвлекало, да, да, какая-то одна вещь,
4: да,
3: и все. И
4: да, вот у них вот так.
3: Странные японцы, конечно, но у всех свои тараканы.
4: Да, но там у каждого вот у японца, то есть есть у каждого члена семьи это вещь вот для созерцания своя. Вот там у мамы своя, у папы своя, у ребенка своя. Но тем не менее это не выставка вот предметов, а это способ уединиться. Вот они так придумали. Вот у итальянцев есть студиола, то есть небольшой кабинет, но это уже вот такая, ну, что-то более дорогое, то есть именно отдельный кабинет, вот, который выделяется для...
3: Я всегда мечтал о личном каком-то кабинете. Наверное, я в душе итальянец все-таки.
4: Да. Нет, но это наиболее удобный, конечно, вариант.
3: Да, где можно вот прям все сделать, как хочется самому.
4: Ну да, да, да, да. Вот. И, ну, мы живем в наших обычных квартирах.
3: Да, да, тут для кабинета не всегда есть.
4: Не всегда. И что же это может быть? Ну, самое первое, что вот, конечно, приходит в голову, и что многие используют, это, конечно, балкон или лоджия. То есть, если она у нее есть остекление,
3: часто так бывает,
4: то часто это идеальный мужской кабинет.
3: Какой-то компьютер там поставить.
4: Да, 2 метра на 1.5 этого хватает для хобби, для чтения. Вот, у некоторых это реально вот рабочий кабинет.
3: Да, такое часто встречается.
4: Но да, тут я, как юрист, не могу не сказать, что очень важно соблюдать законодательство. Не все можно делать с балконами. Я немножко, наверное, расскажу. Я думаю, многим это будет интересно.
3: Давайте мы прервемся на небольшую рекламу.
4: Давайте, а потом продолжим.
3: И сразу после продолжим.
4: Хорошо.
0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
6: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
10: Прорвемся.
9: Грязное стекло и фары?
10: Ерунда.
9: Гололед?
10: Выкрутимся.
11: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
1: Дома лучше.
3: Мы снова продолжаем программу «Дома лучше». Оля, напомните, пожалуйста, на чем мы остановились?
4: Мы остановились на том, что вполне себе неплохое место для того, чтобы сделать свою небольшую комнатку для уединения, да, кабинет, мужской либо женский, это балкон или лоджия. Но здесь есть юридические нюансы, о которых я сейчас скажу. Потому что за последние несколько лет произошли определенные правовые изменения, не все об этом знают. Ну, во-первых, если у вас лоджия, и она имеет остекление от застройщика по проекту дома, то тут все отлично, никаких разрешений не нужно. Обустраивайте кабинет, пожалуйста, на здоровье, как вам нужно. Если остекление давно имеется, то есть до 2005 года, или у вас на руках узаконенное остекление, то тоже можно спокойно все там оборудовать. А вот если ваш балкон сейчас открытый, то есть новостройка с открытым балконом, и вы только его собираетесь остеклять и утеплять, то это по закону считается перепланировкой.
3: Вот так вот.
4: Для многих это вот тоже так, неожиданность.
3: Быть? Да, как быть?
4: Вот, это необходимо согласовывать. С 2023 года балконные плиты и фасадные части дома, я вот прям цитирую специально, да, признаны общим имуществом, и любое их изменение требует согласия всех собственников дома по статье 36 Жилищного кодекса.
3: Это как? Нужно идти по всем квартирам?
4: Да, плюс согласование с городом. То есть, ну, это определенные вот нюансы. Если не соблюсти, то штраф и там предписание о демонтаже.
3: Ничего себе.
4: Вот, штраф, конечно, небольшой, от 2 до 2500 рублей, но по нервам это неприятно. Если что, могут потрепать.
3: Угу. А это как? Могут прийти с проверкой с какой-то или как это
4: теоретически
3: происходит?
4: Теоретически, да.
3: Теоретически.
4: Да. Угу. Вот. Дальше про обогрев. Выводить лоджию на лоджию батарею центрального отопления. Ну вот водяную вот эту, нельзя, это тоже запрещено с 2005 года.
3: А это я слышал,
4: обогрев может быть только электрический.
3: Вот я спокоен, да.
4: Конвектор.
3: У меня как раз такой вариант.
4: Но сейчас это позволяет, ну, вполне доступные технологии.
3: Под плиточку положил.
4: Да, и пожалуйста. И важно обратить внимание, что не нужно превращать лоджию в продолжение комнаты, сносить подоконник, блок, стену. То есть это серьезная перепланировка. Она требует проекта, теплотехнических расчетов. и т.д., и т.п.
3: Угу. Но это касается того, только когда именно стена сносится. А если стена остается, просто проход, где дверь, разрушается и продляется комната. Тут ничего страшного нет, правильно?
4: Ну,
3: вероятно.
4: Да, да, угу. Да.
3: Хорошо, я тоже спокоен.
4: Дальше. Теперь возвращаемся, да, еще к вариативности, то есть где же можно найти свой угол в доме.
3: Да.
4: Это может быть некое место в гостиной, отделенное стеллажом. То есть,
3: такое простое зонирование пространства. Да,
4: зонирование пространства. То есть это простой вертикальный стеллаж, открытый, ставится перпендикулярно стене, за ним стол и кресло. Получается такая некая приватная зона, но все-таки своя.
3: Угу.
4: Мы вот сейчас в перерыве поговорили, да, что вот в моем детстве
3: Не было,
4: больная тема. Не было своей комнаты. Да, я думаю,
3: в нашем с вами детстве.
4: Да, да, да.
3: У меня тоже не было никогда.
4: Это, конечно, мечта даже вот о таком вот зонировании. Поэтому мне понятна боль тех, у кого действительно небольшое пространство, но очень хочется, чтобы было комфортно.
3: Ну да, то есть теоретически все может быть. Все можно придумать.
4: Вариант еще один. Кто-то использует кладовку или большой встроенный шкаф. То есть тоже можно подумать, как это обыграть с освещением и там, с откидными полками и так далее. То есть даже из очень маленького пространства можно сделать вполне себе уютное место. Обратите внимание, я не буду называть, да, марки, но к шведам, вот, к их идеям. То есть там в этом плане чего только нету.
3: То есть оборудовать какое-то помещение типа как в кладовой, да, получается?
4: Да.
3: А ничего,
4: встроенные шкафы вот в тех же панельных домах, то есть там есть такие ниши.
3: Да-да-да.
4: Вот.
3: А ничего, что оно темное, это помещение?
4: Ну, вот свет, освещение.
3: Поиграться с освещением, да?
4: Да, с освещением есть. Есть варианты. Далее можно обратить внимание на спальню, то есть если она больше 12 метров, в ней спокойно помещается рабочая зона. Но важно отделить ее визуально, тут уже как дизайнер я очень советую отделять там ширмы,

0: чего что-то объяснять. Я вот сейчас, по сути, говорила по большей части именно про вот именно мужскую точку. Женскую, да, тоже можно где-то вот в этих местах организовать, но там будет немножко другое содержание, то есть не просто рабочий стол там или компьютер, или там телевизор. Вот, здесь чаще всего нам, девчонкам,
1: нужен,
0: да, туалетный столик там, или кресло для чтения. И вот, по сути, тот же туалетный столик, это, ну, вообще это, ну, на самом деле не блажь. Честно, вот с точки зрения психологии, нам это действительно нужно. Это уход за собой, это все равно некие ритуалы. Ну, нам нужно хотя бы небольшое зеркальце, да.
1: Я думаю, да, сейчас вас, да, все женщины, которые нас слушают, поддержат.
0: Да, девчонки, я вас понимаю. И если такого места нет, то куда мы идем? Мы идем в ванную. С утра там может быть определенный затор.
1: Да. А зато удобно, если в ванной закрыться, фен не слышен.
0: Да. Ну, в общем, вот у нас сегодня около психологическая тема, да, и психологи, они, в принципе, отмечают, что когда появляется свой угол вот у каждого члена семьи, то вы будете меньше ссориться. Вот, это важно.
1: Это круто.
0: Да, да, да. Ну, по сути, даже вот придя с работы, мы все равно должны как-то переключиться, немножко выдохнуть, и не нужно друг на друга там набрасываться с новостями и так далее. Дайте, ну, вот тоже психологи советовали.
1: Переключиться надо, да, конечно. Да.
0: Дайте друг другу немножко отдохнуть и как доехать.
1: Да, да.
0: Вот. Поэтому всегда можно найти, даже в маленькой квартире, вот свой угол. Важно договариваться, общайтесь, спросите своего супруга, вот тебе надо какое-то место, давай что-нибудь найдем.
1: Мне жена давно говорила про туалетный столик.
0: Вот, беседуйте с ней сегодня вечером.
1: Да, и тут вы опять эту тему
0: вот. Вот теперь расскажу, как договариваться. То есть зачастую мы вроде взрослые люди, учим своих детей договариваться, а сами не умеем. И для того, чтобы начать, в принципе, паре договариваться перед началом ремонта, это я прям подчеркиваю, перед началом ремонта.
1: На берегу.
0: На берегу, это важно. Попробуйте задать себе, ну, друг другу определенные вопросы. В принципе, вот эти вопросы я задаю своим заказчикам, поэтому вот это получается там в 3 часа, да, беседа.
1: Ну, вы смотрите, у нас эфир часовой.
0: Да, я просто вопросы назову, мы отвечать не будем, да. Значит, вопрос первый. Кто чем занимается дома и где? Не в общем, а вот конкретно. То есть жена готовит каждый день. Значит, кухня – это ее рабочее место, и она имеет, по сути, право решающего голоса в ее устройстве.
1: Так, да, вот, есть... а в моей ситуации я тоже люблю готовить, кстати.
0: Вот договаривайтесь, да?
1: Нам кухню на двоих надо.
0: Опять же, насколько я знаю, что стиль готовки у мужчин и у женщин несколько, ну, отличается.
1: Наверное, да, наверное.
0: Да, здесь нужно договариваться, потому что я, допустим, ну, отлично, по моему опыту, я очень ревностно отношусь к обустройству вот именно зоны кухни.
1: Ну, мне кажется, для каждой женщины это святое место вообще.
0: Нет, на самом деле сейчас такая тенденция, что готовить стали меньше, появилось больше заказных позиций.
1: Доставка.
0: И размер кухонных гарнитуров уменьшается. Женщинам, современным молодым женщинам, такая кухня, как там под заготовки, да, вот под банки какие-то, склянки, там ежедневную готовку, она просто не нужна.
1: Ну, закрутки эти, да, но не знаю, на самом деле еще и другой тренд идет. Все смотрят, да, там всякие ролики, как что интересно делать там с выпечкой еще. Ну, я не знаю, я сужу по себе, вот у меня жена постоянно что-то там ваяет. Да.
0: Ну, в моей семейной традиции, да, тоже все готовят, дочь готовит. Ну, то есть у нас как-то это
1: принято. Мы старого уклада все-таки.
0: Наверное, да. Нет, но вот я говорю о том, что, ну, современная вот...
1: Тенденция там, есть такая.
0: Ну, да, то есть до, наверное, 25 лет это уже девчонки, которые как бы, ну, не очень любят это дело.
1: Зумеры.
0: Ну, есть такая особенность. Они потом догадаются, что это классно.
1: Они потом все поймут.
0: Да, и будут делать себе большие кухни. Итак, значит, кто чем занимается и где? Вот об этом поговорите. Второй вопрос. Что для каждого из вас означает дом? Потому что дом – это место для отдыха, да, когда там важно, допустим, чтобы было комфортно и тихо. Для кого-то это место для семьи. Тогда здесь будет главное выделить общие зоны. То есть, допустим, сделать кухню-гостиную, да, то есть не отделять отдельно кухню, отдельно там

0: гостиной.
1: Огромный стол
0: поставить. Да, да, да. Кому-то это место для работы и так далее. То есть вот по функциональности поразмышляйте. А дальше вот, ну, о чем я уже говорила, где определить сразу, где каждый из вас будет один. Угу. Хоть на какое-то время, хоть даже полчаса в день, но вот можно уединиться. Следующий вопрос. На чем вы согласны экономить? Угу. Это тоже тема предыдущих выпусков. Я уже говорила, да, что у нас, допустим, мы не экономим на том, что останется надолго, что потом в демонтаже будет сложно как-то.
1: Оля, к сожалению, нам прерваться на рекламу.
0: Вижу, да,
1: да,
0: да.
1: И продолжим давайте сразу после.
2: Реклама. Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.
2: Дома лучше.
3: Продолжаем общаться на очень интересную тему. Дом мужчины, дом женщины, дом ребенка. Кто на самом деле решает, как мы живем? Ольга Погодаева, как всегда, нам тут рассказывает интересные вещи, лайфхаки. Оля, продолжайте.
4: Продолжаю. Итак, мы говорим про вопросы, которые я рекомендую задать супругам на берегу перед ремонтом. Итак, пятый вопрос.
3: Пятый вопрос.
4: Что будет, если мы передумаем? То есть это вообще очень важная тема, мало кто об этом задумывается.
3: План Б.
4: Да, именно. То есть ремонт – это, по сути, не финишное решение на 20 лет. Да, то есть сейчас вы вроде договорились, что вот эта стена будет там бирюзового цвета, и вам безумно это нравится двоим. Но мы все взрослеем, вкусы меняются и так далее. Предпочтения, смена работы, появление детей, да что угодно. Вот, и как мы это вообще изменим? То есть мы должны заложить возможность этих изменений.
3: Uh-huh.
4: То есть не делать какие-то вещи фундаментальными, опять же, да, там... Допустим, кухню, может быть, стоит не такую сложную делать, а что-то попроще, чтобы иметь возможность заменить фасады, например. Ну, то есть очень часто кажется, ну все, вот, кухня – это то, что поставил, и до пенсии.
3: Да.
4: Нет, на самом деле, смените фасады. То есть дешевле, чем вот абсолютно всю кухню поменять, но вы действительно ее можете... очень серьезно
3: прям обновить,
4: да, обновить. И вот, когда пары проговаривают эти пять вопросов, дальше идет совершенно другой ремонт. То есть пара договорилась, им проще, они смотрят уже на функционал.
3: Uh-huh.
4: И вопрос цвета стены либо там каких-то фактур, он уже становится вторичным. А зачастую именно обои выбирают, да, со скандалами.
3: Ну, как правило, да.
4: Да, вот. Ну, в общем, скандалов будет меньше. И напоследок вот скажу, что если пара не может пройти эти пять вопросов сама, ну, бывает такое, но
3: то им пора разводиться.
4: Нет, сходите к дизайнеру.
3: Uh-huh.
4: Вот, ну, на самом деле, грамотный дизайнер, он обязательно побеседует о чем-то подобном. Он обязательно вас поспрашивает. Вот приведу пример, даже вот на очень простом, казалось бы, на своей мастерской, по, которая называется «Дом с зеленой крышей», где, допустим, самый простой заказ – это постельное белье. Даже там я беседую о том, каким оно должно быть, кто им будет пользоваться и так далее. То есть мы определенные даже вот эти вопросы при заказе вот индивидуального пошива мы проходим.
3: Все до мелочей это, нужно продумать.
4: Ну, да, да, тогда вы будете довольны результатом. Поэтому не можете сами договориться, придите к специалисту, с вами побеседуют, вам помогут.
3: Да.
4: Да. Перейду к детской комнате.
3: А давайте.
4: По сути, детская комната, вот я это называю главной иллюзией родительского ремонта. То есть здесь мы, как родители, я имею в виду, я же тоже родитель, мы хотим создать что-то самое замечательное для своих детей. Создать сказку, да? Вот. И когда мы делаем ремонт, то... забываем о том, что ребенок растет, и то, что ему нравится сейчас там, в 3-4 года, в 12, совсем уже будет ну, не то.
3: Да, да, там все быстро меняется. Сегодня хочу мультики, завтра там уже киношки пошли какие-нибудь.
4: Да, да. То есть мы оформляем комнату, ну вот сразу во время ремонта, вот под детский возраст. То есть сразу с детской тематикой, с детской мебелью, с детскими цветами.
3: Машинки, самолетики.
4: Да, да, да, да, да, именно. Вот. Я хочу, опять же, я очень люблю сказать, давайте задумаемся.
3: Угу,
4: да,
3: давайте.
4: Вот, давайте. Вот, я расскажу про несколько подходов ну, в мире, да, именно психологов детских, каких-то там вот школ вот образовательных. Я вот в эту сторону посмотрела. Вот, например, есть у нас итальянский педагог и врач Мария Монтессори. ну, наслышаны все, да. То есть у нее какой принцип воспитания вот, детей? Она говорит, я очень коротко, говорит о том, что вот комната должна делаться с позиции ребенка, а не с позиции взрослого. Что это значит на практике? То есть кровать должна быть низкая, чтобы там малыш сам мог пользоваться, там шкаф открытый с низкими полочками и так далее. То есть там идет акцент на то, что ребенок делает все сам.
3: Угу. Вот. И чтобы ему это было делать удобно.
4: Удобно, самому, да, да, да. Представьте, если, да, вот что вы не по возрасту там поставите, допустим...
3: А выключатель там света тоже надо внизу вешать?
4: Да, почему да? нет?
3: Угу. Не, да.
4: Ну, мы розетки защищаем, да, но выключатель, собственно, что там с ним... Вот, есть еще один подход, его называют Реджио Эмилия, это по имени маленького города в Северной Италии, это тоже некая европейская методика, сейчас по ней работают там детские сады и школы по всему миру. Идея вот, по сути, тут в одной фразе: окружение – это третий учитель, то есть первый учитель ребенка – родители, второй – настоящий учитель в саду или школе, а третий – это сама комната, в которой ребенок живет.
3: Это по аналогии, как улицы воспитывают, да, там детей.
4: Да, да, да,
3: а здесь,
4: что-то, наверное,
3: а здесь, да. Обстановка.
4: Вот, то есть, опять-таки, тут речь идет, ну, не про захламление комнаты, а про то, вот, чтобы это было там по возрасту, да. Вот, и, собственно, ну, можете вот в этой теме, кому интересно, тоже посмотреть еще, да, вот эти психологические подходы к созданию комнат. Но у нас в России совсем другой подход. У нас культ детской комнаты как вот сказки.
3: Мы
4: вот, наверное, не пережили это все в своем детстве. Вот,
3: наверное.
4: Ну, не было у нас. И нам очень хочется, ну, по себе тоже знаю, да, чего уж говорить.
3: Да.
4: Очень хочется дать ребенку намного больше, чем имела сама. И это касается и мамы, папы, вот и так далее. Возможностей у нас, конечно, сейчас больше. Но давайте смотреть правде в глаза. Это маркетинг. Да, вот, вот эти детские комнаты, когда ты ну, делаешь ремонт на 2-3 года, ребенок вырастает и, по сути, либо мучается дальше с этими самолетиками, там, 12-летним мальчишкой, машинками или единорогами девочка, да, ну, там, не может пригласить друзей, потому что, ну, как бы...
3: Стремно.
4: Да.
3: Кринж.
4: Да, вот эти слова. Вот. В общем, как сделать по-другому? То есть я рекомендую такой принцип. Опять же, это моя рекомендация частная, не нравится, можете сделать что-то по-своему, но обратите внимание, что можно и так. Возьмите нейтральную базу, она более долговечная, и то, о чем я постоянно говорю, слои, то есть они должны быть сменные и недорогие, то есть мы делаем те же там стены светлые, спокойного цвета, на котором все хорошо смотрится.
3: Бежевый, серый, там еще какие-нибудь.
4: Ну, да-да-да, что-нибудь такое. Ну, смотрим опять-таки на то, на часть, ну, на освещение, подбираем лампы правильные и так далее.
3: Ну,
4: да?
3: и чтобы ребенку этот тон нравился, да, тоже?
4: Ну, он нейтральный, по сути, он, ну, никакой, назовем, да, вот это основа, вот возьмем ее, да. А дальше смотрите, что получается. Такая некая интересная мозаика в виде слоев. Это под возраст подбираем постельное белье, шторы, подушки, плед, ковер, постеры на стенах, там, текстиль на стуле и так далее. Вот, какие-то картины на стене, светильники. То есть, когда ребенок маленький, то вот эти слои, то есть это ну, дешевое, да, вот относительно дешевый этот антураж есть. Вот, мы, допустим, маленькому ребенку можем там с зайчиками, с мишками там что-то купить. А дальше, ну, сменили люстру, сменили, вот просто представьте себе, да, там шкаф остался таким же, допустим, функциональным, там первичный ребенок на нижних полочках там что-то сам раскладывал, подрастает, пользуется уже верхними полочками, вот, но шкаф вы не меняете, ну, например, да, вот, и со стены снимаете картинки с мишками и детскими фотографиями, там, с родителями в зоопарке, вот, и занимают место постеры какой-то рок-группы и так далее, да, вот, все. Вот, это уже, собственно, ну, нормально. Опять же, как совет, вот про стены, то есть если мы выбираем какой-то спокойный, теплый, светлый тон, но очень хочется, допустим, сделать акцент все-таки, ну, поярче, все-таки детская комната, я рекомендую не обои использовать, а краску. Намного быстрее вы потом...
3: Перекрасили потом, да,
4: замените,
3: не проблема.
4: Да, если вам стена уже подготовлена, купили баночку краски, валик, ну, или пригласили мастера, это будет недорого и быстро.
3: То есть, теоретически, если стены покрашены, то можно и в розовый покрасить для комнаты девочки.
4: Ну, если очень хочется...
3: Да, да. А потом, господи, там... Да, да. Дело на два дня, да, наверное, там первый день покрасил, второй день высохло, и все.
4: Да, но я к тому, что все равно, ну, старайтесь базу брать, вот, ну...
3: Все же это лучше.
4: Смотреть, во-первых, на бюджет, то есть если, конечно, если семья может себе позволить каждые 2-3 года менять интерьер комнаты, ремонт, ну, то прекрасно, да.
3: Ну, это тоже, да, некоторые неудобства, это надо шкафы все выдвинуть, ну, там, да, освободить комнату.
4: Да, заморачиваться.
3: Ну, зачем?
4: Кто-то говорит, оно мне надо, да?
3: Да, я согласен.
4: Обратите внимание тогда на более вот, ну, функциональные какие-то вещи. Вот я, наверное, остановлюсь на слоях, ну, то есть по базе там, по сути, все понятно, а вот какие слои, в зависимости от возраста, можно использовать, вот, на этих советах. Вот берем дошкольника, 3-7 лет. Да? То есть здесь что ребенку нужно? Играть, общаться, да, то есть такой стиль должен быть игровой, добрый, теплый. Вот, здесь мы берем постельное белье со зверями, феями, машинками, то, что любит ребенок. И к вопросу участия личного, да, если я там в первой части выпуска говорила, там, спросите супругу, спросите там супруга, то во второй части выпуска я скажу, не забывайте про ребенка, тоже спрашивайте, но спрашивайте, исходя из его возраста. Понятно, что ребенок семилетка, ну, можно, конечно, вот мы сейчас очень ответственные родители, мы действительно больше общаемся, чем наши родители с нами, больше общаемся со своими детьми, но, поверьте, вам не скажет семилетка абсолютно точно, что вот я хочу там зеленые стены. Он скажет какими-то паттернами то, что он там видел у Пети, Гриши, там, у Лены.
3: Или в мультике.
4: Или в мультике, да. Посильный давайте выбор. Вот, то есть предложите, вот ты какую постельную хочешь, там, вот такое или такое?
3: Ну, то есть там 2-3 варианта.
4: Да,
3: выбирай.
4: То есть, выбирай, да, то есть основу вы сами выбираете, а дошкольнику предложите выбрать вот там подушки на кровать, например, какой-то пледик, ковер, ну, вот что-то такое, ну, вот из 2-3 вариантов, не просто что ты хочешь, а покажите ему, вот тебе вот это или это нравится, то есть здесь как-то немножечко...
3: Упростить задачу, да?
4: Да. Интересно смотрится в детских комнатах, опять же, для семей, которые хотели бы ну, относительно легкую смену потом декораций, да, устраивать. Балдахин над кроватью, это вот если хочется именно сказки, чего-то такого, то есть некие надстройки, легкие надстройки над кроватью, над классической, которые создадут вот эту сказку на пару лет, но потом легко демонтируются, ну и, собственно, все. Здравствуй, пубертат. Вот, в возрасте 7-12 лет, это наши школьники, здесь стоит обратить на то, что стиль уже комнаты меняется, он уже направлен больше на увлечение ребенка, там мы видим коллекции, какие-то проекты, которые вот наш школьник создает. Вот, здесь меняется вообще все, зачастую уходят феи, приходят там природа, космос, спорт, или просто уже даже более взрослые цвета, однотонные, там с минималистичным рисунком. Очень часто в этих комнатах появляется, ну или желательно, чтобы появился некий стеллаж для коллекции, там у кого-то поделки, у кого-то, ну,
3: конструктор
4: там, у кого каким-то. Что. Да.
3: Кто на что горазд.
4: Здесь можно позволить ребенку выбрать акцентную стену, например, ну, то есть тоже привлекать, конечно, его к обустройству. Вот. Ну, то есть то, что к тому, что можно там спокойно, легко заменить через там 2-3 года. Ну, то ту же мебель, например. Вот здесь уже можно советоваться со школьником, вполне он адекватно вам ответит. А что же наши подростки? Это вот от 12 до 18 лет. Здесь у них стиль уже будет больше ориентирован на личность. Да?
3: Самовыражение.
4: Самовыражение, да? Да, идентичность и приватность.
3: В комнату нужно заходить уже со стуком.
4: Обязательно. У нас вообще это правило непоколебима.
3: Ну, тут я с вами солидарен, да. Да. Личное пространство.
4: По сути, это самый сложный возраст для родительского контроля над комнатой. И здесь, в том числе и мой личный совет, вот кто меня знает, я всегда это говорю, отпустите. Это сложно, но да, наш ребенок так или иначе станет взрослым, и давайте не будем ему мешать это сделать. Это его комната, он в ней живет и имеет право на свой вкус, даже если он абсолютно вам не нравится. Да, здесь, конечно, все меняется радикально, появляются постеры, как я говорила уже, личные вещи, там какие-то символы, хобби и так далее. И появляется та самая зона уединения, то есть дверь с замком. Это нормально.
3: Дверь с замком. А как проверить порядок, там непорядок, все-таки
4: важно? Зачем?
3: Тараканы заведутся.
4: Заведутся.
3: Пусть живет с ними сам, мучается.
4: Но опять же, как рекомендуют семейные психологи, опять-таки, насколько я знаю, то есть я не психолог.
3: Да, да, конечно.
4: Да, уважаемые слушатели, я не психолог, я говорю о том, что я
3: слышала,
4: да, я рассуждаю, говорю какое-то свое мнение в преломлении, да, вот на интерьерную тему нашу. Вот. То, что слышала я, и то, что я лично использую в воспитании своих детей, это то, что дайте свободу. Объясните ответственность, но не давите. Рано или поздно он наведет там порядок. То есть рано или поздно уйдут эти постеры со стен, и комната сама по себе станет другой. Ваш ребенок просто вырастет.
3: В общем, не заморачивайтесь.
4: Да, общайтесь с ним, да. И замок, да, вот тоже, опять же, кто-то, может быть, скажет, ну как же безопасность, а мало ли там что. Вот это мало ли там что может случиться, если вы не общаетесь со своим ребенком, не общались до пубертата, не общались там с 3 лет. Если у вас так или иначе доверительные отношения, то, ну, бояться нечего.
3: Ну да, согласен.
4: Да. Поэтому, да, приватность, она важна. Здесь особой зоной становится уже стол в детской. Это действительно уже рабочая зона. Она серьезная, то есть там уже и компьютер, и важно уделить внимание свету, освещению. И еще один момент для подростков – это зона для гостей. Должна быть не просто там кровать, привнесите по возможности, да, какой-то, может быть, небольшой диванчик, небольшой там пуфики или еще какие-то места, да, даже если это будут, скажем так, подушки для пола.
3: Друзья пришли, где посидеть, да? Как?
4: Подросткам все равно, где они на полу прекрасно там растянутся. Ну, просто организуйте вот это пространство и возможность для общения. Я думаю, что ваш подросток вам будет очень, очень благодарен.
3: 100%.
4: Да, да, вот. И отпустите. И возраст 18+. Зачастую, для Брянска это прям вот частое явление. Наши дети уезжают учиться. Москва рядом. Угу. Большинство выпускников уезжают,
3: По общежитиям.
4: Куда-то, да. И комната у нас становится резервной.
3: Кабинетом она становится для папы.
4: Да. Я рекомендую, конечно, не делать в ней срочный ремонт. То есть уехал, все.
3: До свидули.
4: Вот, хотя бы вот сохраните в том или ином виде вот эту, постарайтесь сохранить комнату вот на период обучения ребенок.
3: Это, наверное, психологически
4: возвращаться,
3: важно, да?
4: Конечно,
3: приехал, да. Все-таки.
4: Да, это комната для возвращений.
3: Хотя бы как-то ему там отдохнуть.
4: Потому что, всяко может быть, да, вот за 5 лет, пока учится, иногда действительно хочется вернуться домой, вот просто вот побыть в том пространстве, которое...
3: Ну, в своей обстановке, к которой привык, конечно, да, тут.
4: Вот, поэтому вы можете превратить ее там в гостевую, например, там библиотеку, пользоваться ею, понятно, не надо консервировать, но постарайтесь максимально для своего ребенка ее пока что сохранить.
3: Это важно, да, и для сохранения отношений между вашими детьми и вами.
4: По сути, вот это и есть комната, которая растет, да, то есть растет ваш ребенок и меняется ее внешний вид. То есть база одна, но не на 18 лет. Мы меняем слои. Вот такая от меня рекомендация. Угу. Немножко я еще тоже хотела... Я затронула тему, как спрашивать ребенка. вот я расскажу про несколько, вот, скажем так, ловушек, ошибок родителей вот, в общении с детьми, когда они спрашивают, какой вот, ну, какую ты хочешь комнату, да? Uh-huh, то есть, uh-huh. опять-таки, очень много у нас внимательных родителей, и вот среди моих заказчиков, то есть, да, спрашивают детей, но иной раз неправильно спрашивают. Ну вот, значит, какие есть ловушки? Ну, то есть, ну, во-первых, это там одна крайность, что мы знаем лучше. Когда родители решили заранее, какой должна быть детская, и ребенок их не может переубедить. Они вроде бы спрашивают, но...
3: Делают по-своему,
4: но,
3: да?
4: Да, типа, ну вот, но ты не прав, да. Вот, то есть это очень часто случается у мам, которые в детстве мечтали о конкретной вот комнате, и теперь у них вроде бы есть возможность ее создать, но мамы, она не для вас, она для вашего ребенка. Uh-huh. Здесь нужно переключиться. Дальше вот такая ошибка частая родителей, это сделаем на вырост. Да, вот я вот ранее говорила, там Монтессори, да, вот и другие школы рекомендуют все-таки по возрасту как-то обращать внимание.
3: Ой, вот на это вот возраст, на вырост, это из моего детства очень такая, ну, я думаю, у многих такая была тема.
4: Да, то есть, больная. Когда комната делается под подростка, а ребенку еще 5 лет. То есть она серая, минималистичная, такая взрослая, и малыш в ней такой мелкий, потерянный, вот и. Хотя вот он лет до 10 все равно нуждается в неком вот мамином коконе, да, вот в определенной заботе. Даже вот наши предки не просто так и пеленали детей, как-то обнимали. И было понятие там женской и мужской стороны, то есть там в 5-7 лет ребенок переходил на другую сторону, а до этого возраста это все равно возле мамы он находился, и не просто так, потому что как раз-таки малышу, ну, и мы вот на комнату переносим, вот это большое пространство не нужно. Создайте...
3: Уют, да, больше?
4: Да. Некую вот... Создайте для него закрытые зоны. Да. Ну, и понятно, что будете тоже рядом. Вот. Поэтому на вырост не нужно делать. То есть вот серая стена с минимализмом, это не для дошкольника. Вот постарше, пожалуйста. А так дайте все-таки ребенку детство. Угу. Подумайте, как это можно сделать в своей квартире. Дальше вот еще одна из таких ловушек для родителей. Очень часто, ну, мы, девчонки, там, так удобнее убирать. То есть мы уходим в функционализм, и когда мы придерживаемся такой позиции, тогда комната делается под удобство мамы зачастую, которая ее убирает. Минимум вещей, все в шкафах, ничего на полу нет.
3: Функционал прежде всего.
4: Да. Ребенок не имеет права что-то разложить.
3: А давайте-ка мы еще на рекламу прервемся и продолжим
4: давайте.
3: Сразу после.
4: Хорошо.
5: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске плюс 16. Ожидается дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду с порывами до 8. Атмосферное давление нормальное. 735 миллиметров ртутного столба.
6: Реклама. Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
8: 12+.
9: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
8: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.
2: Дома лучше.
3: Вы слушаете программу «Дома лучше». Программа о том, как сделать ваш дом по-настоящему живым, уютным и стильным. Мы продолжаем наше общение с Ольгой Погодаевой. Оля, рассказывайте нам дальше.
4: Продолжу про детскую. Вещи, да, продолжу про детскую. Я говорю про ловушки, ошибки родительские, которые мы допускаем, когда размышляем о том, какой должна быть комната нашего ребенка. И вот очередная такая ошибка наша. «Чтобы понравилось всем». Так она называется. Что это такое? Это когда родители делают такую универсальную, нейтральную, такую безличную, обезличенную комнату, что ну, в ней не за что там глазу зацепиться. Ну, зачастую вся квартира такая, то есть не только эта комната.
3: Да. Офис.
4: Офис, да, пожалуйста, уходим от этого. И ребенок, и мы сами не чувствуем, что эта комната про него. То есть, по сути, вся квартира и комната, она должна быть про нас с вами. Это наш дом,
3: личная наша жилище. Личная история, да.
4: Да, то есть это вот там такая крайность. Хотя бы легкая индивидуализация, она нужна. Опять же, текстиль, декор, обязательно личные вещи, дорогие нам. Да? Очень хорошо сейчас работает такая тема, опять-таки, для детской. Может, для кого-то будет она вот новой. Обратите внимание на семью, на бабушек, прабабушек и так далее. Не просто там семейное древо, то есть найдите какую-то фотографию старую, да, отреставрируйте, сделайте ее там побольше, там в рамочку и так далее. Расскажите ребенку, вот, что вот это там твой дед, им можно гордиться потому-то и потому-то, а бабушка была вот такой-то и так далее. Это тоже будет определенным якорем и той самой тоже личной вещью, она станет личной вещью вот для вашего ребенка.
3: Ну, мы всегда гордимся, да, своими предками, своими корнями. Я думаю, что ребенок тоже, когда будет звать друзей, подруг, может рассказывать эту историю.
4: Да, явно спросит, а кто это? Да, да, особенно если в семье есть действительно интересные истории.
3: Вот. Наверное, в каждой семье есть какие-то интересные истории.
4: Да, либо обыграть какую-то вещь этого родственника тоже вот в интерьере. Опять-таки, обратите внимание на тему предметного дизайна. Мы о нем еще вообще не разговаривали, но это...
3: Я уверен, пообщаемся.
4: Это очень интересно, да. Так, следующая ошибка наша называется, назвала ее «По журналу». Что это такое? Когда родители увидели картинку в интернете и хотят повторять. И повторить ее. То есть, опять же, не учитывают, что на той картинке другая квартира, другая семья, другой ребенок, другая вообще история, там площадь, свет и так далее. Да? Каждый выпуск об этом говорю, но хочу, чтобы мы все это осознали, поняли и использовали этот навык. Вот. И получается у нас копия, да не копия, то есть некая карикатура того, что мы увидели. Нет, хорошо, если подойдет, бывает так, что все нормально. Но зачастую не очень, то есть все-таки обязательно включаемся вот в индивидуальность.
3: Ну, доработать под себя, даже если что-то понравилось, обязательно стоит.
4: Да, и вот еще раз последнее, мы затронули эту тему. Дом, в котором ребенок не имеет права на свой беспорядок, это дом, в который ребенок не хочет возвращаться. То есть это, ну, скажу так, не моя мысль. Да, мы с коллегами вот, общаемся. Эту мысль высказала моя коллега-дизайнер. Вот, но мне она очень понравилась. Подростки зачастую уходят из дома не потому, что плохо живут, а часто потому, что дома бывает слишком стерильно, слишком там все как у мамы, ну нет своего угла. Вот, да, о чем я и говорила, что комната – это очень важная психологическая составляющая вашего общения с вашим сыном либо дочерью. Ну и да, безусловно, бывают семьи, когда в комнате находится несколько детей, когда это детская для нескольких детей. И крайне важно, чтобы у каждого из них был свой угол, уголочек. Пусть он будет очень маленьким, будет его личная полка, личный там стол. Ну, даже, допустим, ну, нет возможности поставить стол. Ну, что-то. Ну, подумайте, что это может быть, где действительно он уединяется. Если, опять же, вы не можете договориться, что вот один стол, да, на всех детей, то подумайте, как можно легко менять эту декорацию, что, допустим, там двое детей, скажем, что тогда-то это вот пользуется Леночка,
3: по очереди,
4: а тогда-то
3: да?
4: пользуется Машенька.
3: Ну, да. Всегда можно найти выход, да, из ситуации.
4: Или что-то, вы договариваетесь, да. Вот. Но индивидуализация должна быть обязательна. Вот. Так что беспорядок – это не всегда плохо. Да. Вот. И, собственно, я, наверное, буду уже подводить итоги. Времени
3: да,
4: у нас
3: да.
4: осталось мало.
3: Совсем немножко.
4: Значит, главные мысли. Первое. Дом – это общее. Но в общем доме у каждого должна быть своя точка. Да? То есть у мужчины и у женщины маленькая, но своя. Второе. Кто решает в семье? Это вопрос, который нужно проговаривать вслух. Кто решает вопросы ремонта? Ну, по сути, вообще, что бы то ни было, мы сейчас о ремонте. Вот. Поэтому договариваемся на берегу. Не подразумевается, что все понятно по умолчанию.
3: Да, кто-то решает, а кто-то не против, чтобы за него решали.
4: Да, дайте право голоса. Давайте мы будем современными людьми. И сейчас очень даже правильно, что мы стали на самом деле больше общаться в парах. Это замечательно. Третий такой вывод. Детская комната не делается под текущий возраст. Она делается с нейтральной базой, со сменными слоями. Базу мы берем на 18 лет, а дальше меняем уже слои. Потом не забывайте слышать своего ребенка. И не забывайте, что дом – это не картинка из журнала, это ваша история.
3: И не забывайте все советы, которые сегодня дала Ольга нам в замечательной программе «Дома лучше». Я уверен, что советов еще будет очень много. Пишите комментарии под видео, присылайте нам в группу ВКонтакте ваши вопросы, мы обязательно их озвучим. Ольга, спасибо большое за эфир. Встретимся в следующий четверг в 10 утра.
4: До свидания.
3: До свидания.
10: В Брянске 11 часов.
11: 3-2 радио. Новости.
12: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Более 1 миллиарда рублей выделено на развитие физической культуры и спорта в Брянской области. Денежные средства направлены на возведение центра лыжного спорта в Брянске, спортивно-оздоровительных комплексов на Лазыбкове, Злынке, Клетне, Севске, Стародубе, Трубчевске, Унече и Карачеве. Брянские пауэрлифтеры взяли командное серебро на турнире в Орле. Воспитанники школы Олимпийского резерва «Олимп» привезли награды с чемпионата по классическому жиму. Брянские атлеты показали достойный результат. Золотых медалей достоились Владислав Пухов в весе до 66 килограммов и Александр Полевиченко в категории до 74 килограммов. Еще одну награду в копилку сборной добавил Илья Третьяков. Он завоевал бронзу в престижной тяжелой категории до 120 килограммов. Усилия спортсменов сложились в общий успех. В командном зачете брянский «Олимп» занял второе серебро. Брянец Илья Прокопенко завоевал медаль на первенстве России по боксу в Калининграде. В турнире среди юниоров участвовали около 350 парней в возрасте 17-18 лет из 63 российских регионов. Илья завоевал именную путевку на первенство благодаря блестящей победе на всероссийских соревнованиях «Юность» в Орле. Брянский спортсмен показал отличную борьбу, проявил упорство и стремление победить. Илья завоевал бронзовую медаль. Путевки на первенство России по спортивной борьбе «Грэплинг» заработали брянские спортсмены в рамках чемпионата Центрального федерального округа. Состязания российского уровня пройдут в Уфе 24 июня. Выполнили норматив кандидаты в мастера спорта и успешно выступили на прошедших во Владимирской области соревнованиях Рустам Кирилюк и Антон Захаров. Юноши в возрастной категории 14-15 лет победили на своем пути сильнейших спортсменов из других российских регионов и в конкурентной борьбе в финале завоевали серебряные медали. Всего чемпионаты первенства Центрального федерального округа по спортивной борьбе «Грэплинг» собрали на одной площадке около 550 борцов из 17 российских регионов. На ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса «Вымпел» в Трубчевске состоялся турнир по хоккею «Кубок Победы». Участие в состязаниях приняли юные спортсмены, воспитанники хоккейных клубов «Олимп» и «Стародуба», путчевский чемпион и местный «Вымпел». По итогам ледовых баталий первое место заняла команда «Олимп». Второе место у трубчевского «Вымпела», третье место досталось чемпиону из «Почепа». В Стародубе состоялся муниципальный этап игры «Зарница 2.0». Соревнования проходили в трех возрастных категориях и включали общеотрядные командные соревнования, а для средней и старших групп – индивидуальные по номинациям: строевая подготовка, общевойсковая грамотность, оказание первой помощи, физическая подготовка, сборка и разборка автомата Калашникова. Индивидуальные состязания проходили по условно-военным специальностям – состязания командиров, политруков, военкоров, медиков, штурмовиков и инженеров-саперов, а также операторов беспилотных летательных аппаратов. В команде победительницы школе номер 2 теперь предстоит отстаивать честь Стародубского округа на региональных состязаниях, которые пройдут в ближайшие дни. Местом силы станет спортивный четверг сегодня в эфире 3.2 радио. У нас в гостях победитель главного боя на голых кулаках в турнире «Место силы 3» Ишхан Худаян по прозвищу «Визитский лев», а также участник турнира от школы единоборств «Витязь» Евгений Голованов, рефери кулачных боев Андрей Сизелев, а также Сергей Осипов, который является координатором общественного движения «Безопасная Брянщина». Спортивный четверг стартует сегодня в 17 часов после автомобильной рубрики, а посмотреть прямую трансляцию из студии вы можете в группе 3.2 радио ВКонтакте. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. Пока же будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

Дороги на перекрестке, обочина, грязь, окурки, какие-то старые доски, бессонные ночи Питера, встреча с тобой и вновь твой взгляд, как у Нефертити, пронзительная любовь. Говорил только я, ты

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальный проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Брянск конца 19-го, начала 20 века – это беспорядочное нагромождение деревянных построек. Брянск, как и многие другие русские города, часто горел. Пожары – бич пострашнее эпидемии. Деревянные домишки вспыхивали, как спички. Зафиксирован пожар 1875 года. Тогда сгорела большая часть города, а через 10 лет стихия разбушевалась с новой силой. Много ли потушить ведрами? В Брянске тогда не было водопровода, а он был просто жизненно необходим. Но в казне денег не хватало. Власти распорядились установить чаны с водой на Красной площади, ныне это сквер имени Карла Маркса, и на Толкучем рынке, это в районе нынешней Покровской горы. Кроме того, народ селился на горе, повыше от реки, чтобы дома не страдали от разливов. Сверху устраивали сходы, по ним люди целыми днями курсировали к Десне с ведрами и чанами. Колодцев было немного, например, к белому колодезю в Судаке всегда выстраивалась огромная очередь, да и вода там была сомнительная. Бабы тут же полоскали белье, ведь с реки в гору воду на стирку не потаскаешь. Изыскания воды в городе стали проводить в 1893 году. Тогда брянский крестьянин Степан Дмитриев и архитектор Николай Лебедев пробурили две скважины, но пригодной для использования оказалась только одна. В 1904 году братья Могилевцевы подали ходатайство, желая устроить на свой счет водопровод в городе Брянске, а также электрическое освещение на некоторых его улицах по представленным проектам и предлагая эти сооружения в дар городу как своей родине. Для этих целей Могилевцевы пригласили инженера Людвига Мейера. В результате изысканий немец нашел воду на глубине 90 метров в районе улицы Комаревской, имени Фокина. Могилевцевы выписали из Англии мощную динамо-машину. Длина проведенного водопровода составила 8 верст. Он протянулся через весь центр города, вдоль проспекта Ленина, тогда улицы Петропавловской, через Красную площадь и по Комаревской горке, улицы Фокина. Условия пользования водопроводом были следующие. Домовладелец, желающий провести к себе воду от магистральной трубы, должен подать об этом в городскую управу заявление. Пользование водой в сутках допускается бесплатно, ввиду бедности живущих там обывателей. Водопровод по тем временам был дорогим удовольствием, поэтому первые горожане, установившие дома водопровод, были людьми небедными. Одно ведро в день оценивалось в 1/6 копейки, ванна – 5 рублей в год, душ – рубль, туалет – 2 рубля. Проложить трубы к дому, сделать кран и колодец стоило около 80 рублей.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: 3.2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3.2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
2: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске плюс 16. Ожидается дождь. Ветер северо-восточный – 2 метра в секунду с порывами до 8. Атмосферное давление нормальное – 735 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Реклама. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Лондоне 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Выборы губернатора Брянской области пройдут в единый день голосования 20 сентября. Напомню, ранее Владимир Путин принял добровольную отставку руководителя Брянской области Александра Богомаза. Указом главы государства временно исполняющим обязанности назначен Егор Ковальчук. Таким образом, количество губернаторских кампаний в единый день голосования в России увеличивается до 11. 8 прямых и 3 через парламент. Добавлю, временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук назвал успешные выборы и поиск взаимопонимания с людьми своими главными задачами в регионе в ближайшее время. Россия обеспечивает себя основными видами продовольствия, такими как зерно, мясо, растительное масло, а также рыба, сахар и картофель. Как отметили в правительстве, текущий уровень развития агропромышленного комплекса позволяет нам уже не просто накормить свою страну, а вносить серьезный вклад в глобальную продовольственную безопасность. Российская Федерация в настоящее время является лидером по поставкам пшеницы за рубеж и ведущим экспортером целого ряда других товаров. Закупают продовольствие российского производства более 160 государств. Напомню, в прошлом году был получен третий в истории страны урожай зерна – свыше 144 миллионов тонн, в то время как производство молока впервые почти за 30 лет превысило 34 миллиона тонн. В России признали незаконным повышающий коэффициент за отсутствие счетчика на воду. Федеральная антимонопольная служба приняла важное решение, касающееся правил начисления платы за коммунальные услуги. Иными словами, ресурсоснабжающие организации не имеют права осуществлять перерасчет задним числом и доначислять гражданам дополнительные суммы за те месяцы, когда счетчик не был установлен, если эти периоды уже завершились. Данная правовая позиция была впоследствии подтверждена высшей судебной инстанцией. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России согласилась с доводами антимонопольного органа, поставив точку в споре, который имел принципиальное значение для миллионов российских потребителей. 365 выездов на охраняемые объекты, с которых поступал сигнал тревоги, отработано сотрудниками вневедомственной охраны за прошедшую неделю. По сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка, сотрудники выезжали 6 раз. За административные правонарушения задержан 31 человек, по подозрению в совершении преступления 10 граждан. Кроме того, подразделениями лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Брянской области за прошедшую неделю произведено 323 проверки владельцев оружия. В ходе контрольных мероприятий выявлено 17 правонарушений. В основном они связаны с нарушением сроков регистрации оружия или постановки его на учет. Недобросовестные владельцы привлечены к административной ответственности. За нарушение законодательства изъято 14 единиц оружия и 69 патронов. Добровольно сдано гражданами 17 единиц оружия. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 90 копеек. Сейчас в Брянске около 17 градусов тепла. Атмосферное давление – 734 миллиметра ртутного столба. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 15. Будет идти дождь. Ветер северо-западный 2 метра в секунду с порывами до 8. Атмосферное давление нормальное – 734 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
2: Профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18.45 на Брянской губернии.
3: И в любое время на сайте губерния.тв.
2: 6+.
4: Реклама. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 12 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Более двух десятков автомобильных брендов изменили цены на новые легковые автомобили. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Давайте начнем сегодня с хорошего. Всю весну дилеры время от времени предлагали скидки на новые машины, хотя не так часто. В основном это касалось автомобилей 24-25 года выпуска, которых, правда, уже осталось совсем чуть-чуть. А вот машины нынешнего года, которых сейчас полно в салонах, конечно же, подорожали. Точную сумму называть очень сложно, ведь модели и комплектации сотни, и цена зависит от каждой из них. Наш рынок новых автомобилей второй месяц подряд растет. В апреле было продано 117,5 тысяч новых автомобилей. Это на 15% больше, чем, например, в прошлом году. За первые 4 месяца нынешнего года было реализовано почти 382,5 тысячи новых автомобилей, что почти на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Но вот до уровня 2024 года, когда за 4 месяца было реализовано 467 тысяч транспортных средств, конечно, далековато. В мае, скорее всего, ничего кардинально не изменится. Главный тренд нынешнего года – это рост доли автомобилей российской сборки. Это происходит в основном благодаря новым проектам, где машины собираются из китайских машинокомплектов. Причем это касается как китайских брендов, так и тех, что выходят под новыми российскими названиями. Если говорить о ценах, то по данным агентства «Автостат», в марте средняя стоимость нового легкового автомобиля была 3 540 000 рублей. Это на 14% больше, чем в марте прошлого года. Подержанные же машины тоже подорожали. В среднем до 1 210 000 рублей, что на 7% выше прошлогодних показателей. Важно отметить, рост продаж, несмотря на положительную динамику, пока не компенсирует прошлогодние потери. Это означает, что рынок все еще находится в стадии восстановления и не достиг докризисных показателей. Что же касается ценовой политики, то увеличение средней стоимости новых автомобилей, вероятно, связано с несколькими факторами. Ну, во-первых, это инфляционные процессы и удорожание комплектующих. Ну, это ежу понятно, да? Во-вторых, смещение спроса в сторону более дорогих моделей и комплектаций, а также появление на рынке новых, более премиальных брендов.
0: Автомобильные факты.
1: Рост доли автомобилей российской сборки, в свою очередь, является стратегическим направлением развития данной отрасли. Это позволяет снизить зависимость от импорта, создавать новые рабочие места и стимулировать развитие отечественного производства. Однако, как было отмечено, значительная часть этой сборки осуществляется из китайских машинокомплектов, что ставит большой вопрос о степени локализации производства. В целом, рынок новых автомобилей демонстрирует признаки оживления, но его дальнейшее развитие, конечно же, будет зависеть от множества факторов, включая экономическую ситуацию, государственную поддержку отрасли, доступность комплектующих, ну и, разумеется, самое главное – это потребительский спрос. В контексте текущей ситуации стоит отметить, что, несмотря на рост продаж, покупательская способность населения может быть ограничена. Высокая средняя стоимость новых автомобилей, даже с учетом скидок на отдельные модели, делает их менее доступными для широкого круга потребителей. Это может спровоцировать сохранение спроса на вторичном рынке, где цены значительно ниже. Кроме того, важно следить за динамикой курса валюты и возможными изменениями в логистике поставок комплектующих. Вот эти факторы могут оказать существенное влияние на ценообразование и доступность автомобилей в будущем. Также стоит упомянуть и о потенциальном влиянии новых регуляторных мер или государственных программ поддержки автопрома. Такие инициативы могут как стимулировать спрос, так и изменить структуру предложений на рынке. В целом, российский автомобильный рынок сейчас находится в стадии трансформации, как и последние 5 лет. Положительная динамика продаж – это, конечно, обнадеживающий сигнал, но для полного восстановления и достижения докризисных показателей потребуется время и, разумеется, комплексный подход к решению существующих проблем. Вот к таким выводам я пришел, проштудировав кучу аналитической информации за последние несколько дней. Друзья, всем вам желаю удачи в пути и, конечно же, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
3: Дача на связи! Посадку разрешаю!
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
3: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
4: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
2: Встречаемся в аэро!
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
9: Такое яркое

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я, ее ведущий, Карлов Андрей.
2: Как часто мы жалеем о том, что не поделились с кем-то позитивом. Кому-то не сказали добрые слова, когда нам было приятно получить от кого-то помощь или заботу. И как часто мы от этого расстраиваемся. Вот надо было вот сказать человеку. Вот нужно было поблагодарить. Вот нужно было еще что-то сделать. Я каждый раз вспоминаю «Мастера и Маргариту», в которой черный маг говорил про свежесть осетрины. Но может быть только первой свежести. Так и благодарность, позитивные, добрые эмоции могут быть одной первой свежести. И когда мне спрашивают, когда лучше их проявлять, я рассказываю небольшую притчу. Однажды, а это было в среду, ученик спросил учителя: «Учитель, скажи, а существует ли день наиболее благоприятный для того, чтобы признаться в любви?» «День?» – удивился учитель. «Ну, может быть, день недели или число месяца?» «А, день недели», – кивнул учитель. «Да, конечно. Это день среда», – сказал учитель и хитро посмотрел на учеников. Те схватили свои тетради и стали записывать сказанное учителем. «А ты почему не записываешь?» – строго спросил он ученика, который сидел прямо и улыбался, глядя на учителя. «Потому что я знаю, что ты скажешь далее».

0: вы. Поэтому, если вы кого-то хотите поблагодарить, сделать кому-то приятное, поделиться позитивной эмоцией, зарядом, бодростью, добротой, сделайте это сегодня. Это самый лучший день для этого. Это был Метод Карлова.
1: Три-два радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48. 7.32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 15. Будет идти дождь. Ветер северо-западный 2 метра в секунду с порывами до 8. Атмосферное давление нормальное – 734 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Seven» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Seven» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

все просто музыка, просто музыка, просто слова. Все ждут, когда наступит хоть что-нибудь, я жду, когда наступит весна. А пока это все просто музыка, просто музыка, просто слова. Мы горим в аду нетерпения, потому что отцы не учили нас ждать.

все просто музыка, просто музыка, просто слова.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Москве 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области Егора Ковальчука, который является выпускником 6-го потока школы губернаторов. Ранее стало известно, Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Егор Ковальчук. Соответствующий указ подписал президент. Отмечу, Егор Ковальчук в сентябре 2019 года был назначен на должность заместителя губернатора Челябинской области. С 2023 был главой Миасского городского округа, а с июля 2024 года руководил правительством Луганской Народной Республики. Егор Ковальчук стал участником программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «Школой губернаторов». Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления. Ход весенних полевых работ и восстановление рыбных ресурсов обсудили в правительстве Брянской области. Отмечается, в настоящее время аграрии региона подготовили подсев около 75% почв, а яровыми культурами уже засеяно более 120 тысяч гектаров. В 24 районах Брянской области активно ведется посадка картофеля, который занял площадь в 20 тысяч гектаров. Параллельно в регионе продолжается сев ярового рапса и кормовых культур, включая кукурузу, на силос и многолетние травы. По данным профильного комитета, материально-техническая база сельскохозяйственных предприятий полностью готова к сезону. Подготовка техники завершена на 100%, в полном объеме закуплены необходимые минеральные удобрения. В рамках экологической повестки рассмотрены мероприятия по искусственному воспроизводству рыбы. В качестве компенсации ущерба у сельскохозяйственной деятельности на водных объектах в Десну в районе поселка Сухонева было выпущено более 300 мальков сазана. Работа по восполнению популяции водных биологических ресурсов на территории области остается на контроле. В Министерстве иностранных дел заявили о возвращении времен диктата силы. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, в рамках БРИКС члены объединения стремятся к балансу учета интересов друг друга. Отношения с опорой на взаимное уважение должны оставаться безусловным приоритетом содружества. Чего не скажешь об американских коллегах, которые раз за разом доказывают, не стоит следить за словами. Реальные дела – яркое тому свидетельство. Соединенные Штаты открыто заявляют о намерении забрать у Украины транзитный газопровод из России в Европу для контроля над энергопотоками. Вашингтон хочет потратить на это примерно в 10 раз меньше, чем изначальные вложения со стороны Европейского Союза. Запад в настоящее время всеми силами, используя неоколониальные методы эксплуатации, пытается запретить покупать российский газ и нефть. Напомню, ранее Владимир Путин призвал западные страны протереть глаза и избавиться от мышления эпохи колониализма. Свыше 747 тысяч человек зарегистрированы на ЕГЭ в нынешнем году. Для них организовано свыше 6 тысяч пунктов сдачи. Небольшая часть смогла пройти тестирование досрочно. Такую возможность преодолели около 2,5 тысяч человек. Экзамен прошел штатно в нормальной рабочей обстановке, без каких-то серьезных технических сбоев. Выпускники 9 классов также готовятся к экзаменационной паре. Им предстоит сдавать ОГЭ. Экзамены пройдут более чем у 1,5 миллиона школьников. Пока что в программу входят 2 обязательных предмета – русский язык и математика, и 2 предмета по выбору. А вот с 2028 года выпускникам станет сложнее, ведь появится 3-й обязательный предмет. Федеральный институт оценки качества образования уже начал работу над моделью проведения устного испытания по истории. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 90 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 14 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще до плюс 11. Атмосферное давление – 734 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: Реклама. Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», «Фосфоритная 1». Консультации по телефону 8 953 276 40 85.
1: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75. 5-27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48. 7.32.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 15. Будет идти дождь. Ветер северо-западный 2 метра в секунду с порывами до 8. Атмосферное давление нормальное – 734 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Как же Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Расизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только. В программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: Здравствуйте все, кто не вписан в огонь общей судьбы под названием «Вонь».

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: радио.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: За устройство водопровода могилевцевы были удостоены звания почетных граждан. 2 октября 1905 года первая очередь водопровода была готова. Уже 27 марта 1905 года началось сооружение второй очереди, которая готова была в феврале 1906 года. Ее соединили с первой, и водопроводная система города стала единой. На месте слияния двух ветвей рядом с Петропавловским монастырем был построен фонтан «Самсон», уменьшенная копия знаменитого петерговского фонтана. Колодец-фонтан был построен по проекту архитектора Николая Лебедева. Над Самсоном вместо обычной ротонды соорудили красивый павильон, крышу которого увенчала навершие луковица с крестом. Главной фигурой в композиции был Самсон, библейский герой, обладавший сверхъестественной силой, совершавший богатырские подвиги, даже вступивший в единоборство со львом. Он раздирает челюсти льва, из пасти которого лилась вода. Фигуры Самсона и льва были сделаны из железобетона, который для того времени был новым строительным материалом. Павильон был сооружен из кирпича и покрыт железной крышей. В 20-х годах прошлого века фонтан Самсон был сильно поврежден. Окончательно его разрушили в 60-х годах. Сегодня за гостиницей Брянск от него остался лишь постамент-фундамент, на котором фотографируются любознательные туристы. Много воды утекло с тех пор, а мы полагаем, что уже пришло время собирать камни и возрождать утраченную достопримечательность нашего города.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: 3.2 радио. Это пульс. Это страсть. Это

0: Реклама.
1: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот «Морковка» запрашивает посадку.
2: Дача на связи, посадку разрешаю.
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
3: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
1: Встречаемся в аэро.
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 15. Будет идти дождь. Ветер северо-западный 2 метра в секунду с порывами до 8. Атмосферное давление нормальное – 734 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах. Минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
2: 12+.
3: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Более двух десятков автомобильных брендов изменили цены на новые легковые автомобили. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Давайте начнем сегодня с хорошего. Всю весну дилеры время от времени предлагали скидки на новые машины, хотя не так часто. В основном это касалось автомобилей 24 и 25 года выпуска, которых, правда, уже осталось совсем чуть-чуть. А вот машины нынешнего года, которых сейчас полно в салонах, конечно же, подорожали. Точную сумму называть очень сложно, ведь моделей комплектации сотни, и цена зависит от каждой из них. Наш рынок новых автомобилей второй месяц подряд растет. В апреле было продано 117,5 тысяч новых автомобилей. Это на 15% больше, чем, например, в прошлом году. За первые 4 месяца нынешнего года было реализовано почти 382,5 тысячи новых автомобилей, что почти на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Но вот до уровня 2024 года, когда за 4 месяца было реализовано 467 тысяч транспортных средств, конечно, далековато. В мае, скорее всего, ничего кардинально не изменится. Главный тренд нынешнего года – это рост доли автомобилей российской сборки. Это происходит в основном благодаря новым проектам, где машины собираются из китайских машинокомплектов. Причем это касается как китайских брендов, так и тех, что выходят под новыми российскими названиями. Если говорить о ценах, то по данным агентства «Автостат», в марте средняя стоимость нового легкового автомобиля была 3 540 000 рублей. Это на 14% больше, чем в марте прошлого года. Подержанные же машины тоже подорожали. В среднем до 1 210 000 рублей, что на 7% выше прошлогодних показателей. Важно отметить, рост продаж, несмотря на положительную динамику, пока не компенсирует прошлогодние потери. Это означает, что рынок все еще находится в стадии восстановления и не достиг докризисных показателей. Что же касается ценовой политики, то увеличение средней стоимости новых автомобилей, вероятно, связано с несколькими факторами. Ну, во-первых, это инфляционные процессы и удорожание комплектующих. Ну, это ежу понятно, да? Во-вторых, смещение спроса в сторону более дорогих моделей и комплектаций, а также появление на рынке новых, более премиальных брендов.
0: Автомобильные факты.
1: Рост доли автомобилей российской сборки, в свою очередь, является стратегическим направлением развития данной отрасли. Это позволяет снизить зависимость от импорта, создавать новые рабочие места и стимулировать развитие отечественного производства. Однако, как было отмечено, значительная часть этой сборки осуществляется из китайских машинокомплектов, что ставит большой вопрос о степени локализации производства. В целом, рынок новых автомобилей демонстрирует признаки оживления, но его дальнейшее развитие, конечно же, будет зависеть от множества факторов, включая экономическую ситуацию, государственную поддержку отрасли, доступность комплектующих, ну и, разумеется, самое главное – это потребительский спрос. В контексте текущей ситуации стоит отметить, что, несмотря на рост продаж, покупательская способность населения может быть ограничена. Высокая средняя стоимость новых автомобилей, даже с учетом скидок на отдельные модели, делает их менее доступными для широкого круга потребителей. Это может спровоцировать сохранение спроса на вторичном рынке, где цены значительно ниже. Кроме того, важно следить за динамикой курса валюты, возможными изменениями в логистике поставок комплектующих. Вот эти факторы могут оказать существенное влияние на ценообразование и доступность автомобилей в будущем. Также стоит упомянуть и о потенциальном влиянии новых регуляторных мер или государственных программ поддержки автопрома. Такие инициативы могут как стимулировать спрос, так и изменить структуру предложений на рынке. В целом, российский автомобильный рынок сейчас находится в стадии трансформации, как и последние 5 лет. Положительная динамика продаж – это, конечно, обнадеживающий сигнал, но для полного восстановления и достижения докризисных показателей потребуется время и, разумеется, комплексный подход к решению существующих проблем. Вот к таким выводам я пришел, проштудировав кучу аналитической информации за последние несколько дней. Друзья, всем вам желаю удачи в пути и, конечно же, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.
3: Спорт. Спортивный четверг на 3-2 радио.
4: Кто какие рекорды бьет, а Кирилл сегодня, ведущий программы «Спортивный четверг», решил побить рекорд по количеству народа в студии. Всем привет, Кирилл, и тебе тоже.
5: Привет, привет, Антон, радиослушатели, дорогие, уважаемые, я вас тоже всех приветствую. А вы можете посмотреть, как у нас сегодня наполнена студия, прям я радуюсь, это так круто, когда полная студия хороших людей, хороших гостей. А можно я перед тем, как представлю наших гостей, хочу сказать, что у меня сегодня праздник, Антон.
4: А что случилось у тебя?
5: У меня сегодня у тещи день рождения. Я хочу поздравить мою дорогую тещу Галину Ковалеву с днем рождения в прямом эфире. Вот я воспользовался служебным, так сказать, положением. А теперь я представлю наших замечательных гостей. Итак, Ишхан Худаян, по прозвищу Езидский Лев, победитель главного боя на голых кулаках в турнире «Место силы 3». Евгений Голованов, участник турнира от школы единоборств «Витязь». Андрей Сиделев, рефери, тренер в школе единоборств «Витязь». И Сергей Осипов, координатор общественного объединения «Безопасная Брянщина». Ребят, мы вас с Антоном приветствуем.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Добрый вечер. Вас тоже приветствуем. Да.
4: Так, все на связи.
5: Да, все на связи.
4: Все получилось с первого раза сегодня.
5: Да, ну что, хотелось бы, конечно...
4: Познакомиться.
5: Антон, да. Практически никого ты тут не знаешь.
4: Ну, да, практически.
5: Ну, я уже всех представил, но я хочу сказать, что у нас сегодня основная тема – это турнир «Место силы 3», который прошел вот совсем недавно, 7 мая, и... У Ишхана был главный бой в этом турнире на голых кулаках с Умаром Гацаловым, в котором он одержал уверенную победу. У Евгения Голованова, воспитанника школы единоборств «Витязь», тоже был бой. Он, к сожалению, проиграл, но прекрасно выступил. То есть, тем более, он выступал первый раз. Андрей Сиделев был рефери в ринге. 12 боев судил. Там. 11, да. Вот, и еще Сергей Осипов с нами, да, друг наш, зритель, общий зритель. Всех, да, спортсмен тоже, хотя он почему-то не хочет, чтобы его так называли, но он приверженец здорового образа жизни, занимается спортом постоянно, постоянно его видишь то в клубе, то на пробежке, то еще где-то.
8: Стараюсь.
5: Да, вот мы, собственно, и познакомились. Ну и теперь, Ишхан, тебе, наверное, первый вопрос. Расскажи про этот бой, про то, как ты готовился к поединку, легко ли тебе удалось справиться с соперником?
9: Во-первых, всех приветствую. По поводу подготовки, подготовка была крутая, но неделю до боя как бы температура была, приболел. Думал, наверное, надо отменяться с боя. Температура была 38,9. Вот Сергею скидывал.
8: Да, я видел.
9: Да, тяжело было. Ну и плюс тяжело было
8: с весогонкой.
9: Да, очень тяжело. 7 килограмм гонял к весу, ну, к бою, к этому. Ну, все, слава богу. Все, вес сделал, восстановился хорошо. Ну и выступил.
5: Как ты занимался? Кто тебе помогал? Где ты занимался? То есть, ну, вообще, как это было?
9: Ну, я тренировался в зале Сипенко. В нашем родном клубе, клуб «Витязь». Ну и сам бег, лес, природа. То есть вот так вот.
5: Ну и теперь давай немножечко мы перенесемся вот в тот день, да, когда был бой. Скажи, пожалуйста, ты как-то изучал до этого, да, бои твоего соперника? Может быть, какую-то тактику там что-то там придумал свою?
9: Ну, мне хватило посмотреть первые 30 секунд его боя, крайнего, и все. Я понял, что он может сделать, что он не может сделать, и мне этого вполне достаточно было. Не знаю, а там уже кулачный бой – вид такой спорта, что не ожидаешь, откуда что прилетит. То есть с какой дистанции, то есть это такие, кулачный бой – это такое взрывные действия всегда.
4: Постоянно. А любого соперника можно за 30 секунд прочитать вообще по видео?
9: Ну, это опять-таки опыт. Ну, да. Опять-таки я посмотрел, ну, мне лично хватило это, потому что каждый боец перед каждым своим боем готовится индивидуально. То есть в этом бою он, грубо говоря, стоял в левше, в следующем бою в правше стоять, чтобы что-то было новое для его оппонента. Другие удары, другая стойка, техника и так далее.
5: Ну, я тоже присутствовал как гость, как зритель. У меня было ощущение, что тебе не особо составляло труда справиться с соперником.
9: Этот бой это так? На голых кулаках все ждали в Брянске, и, так скажем, фанаты, да, близкие, родственники, и мне нельзя было их подвести.
5: То есть да, ответственность
9: и,
5: такая?
9: Да, ответственность такая серьезная была, и более собранная. Я опять-таки повторюсь, что это такой вид спорта, он очень опасный, где-то проморгнул, ты получил удар. В боксе-то, да, понятно, там перчатки большие, по защите попали, и все, а тут никакой защиты.
4: Я когда из лагеря людей, которых впервые услышал, в принципе, про такой вид соревнований, то есть просто в обычной одежде, да, все выходят, да? Абсолютно никакой защиты.
5: Нет, никакой.
9: Ну, только капа и все.
8: И шорты.
5: Приходи в следующий раз, интересно посмотреть, Антон.
4: Я от ММА еще не отошел, хотя, по-моему, года два назад у нас такое проходило, или один год назад. А тут еще сложнее, как я понимаю.
5: Эмоции какие ты испытывал, когда победил?
9: Ну, я был уверен в себе, эмоций таких-то колоссальных не было. Ну, был момент, когда потасовка была у нас там.
5: Вот, да, я...
9: Непонятная,
5: это
9: да.
5: Это был, да, мой следующий вопрос.
4: И такое бывает, да.
5: Да, да, да, там практически не состоялась массовая драка, которую, в принципе, Ишхан разрулил. Он взял в руки микрофон и начал разговаривать с толпой людей.
9: Да, ну, это ни к чему просто драться там, клоунаду это показывать. Мы, опять-таки, на нас смотрят дети, да, и дети с родителями были там на турнире. Нельзя было показывать такую сторону. Надо было показать, что происходит в ринге. Как бойцы, два бойца выступают, боксируют, показывают, ну, красивые бои, а не то, что за пределами. То есть мы только за спорт, почему мы это и говорим, и угу. Старались поддерживаться этим.
5: Жень, я твой бой тоже видел, ты прекрасно выступил, хочу еще раз сказать. Я думаю, ты не расстроился, что проиграл, да?
6: Ну, почему? Отчасти.
5: Чуть-чуть, немножечко.
6: Ну, конечно.
5: Что не хватило, что не получилось, и ты как-то потом проанализировал, возможно, свой этот дебютный выход?
6: Ну, конечно,
5: выход.
6: Анализ был в любом случае.
5: Да, расскажи о своем участии, вот первом таком, премьерном, скажем так.
6: Ну, сложнее всего была, на самом деле, подготовка. Гонял вес я первый раз вообще. И за сутки до боя сложно, не успел остановиться. Потом психологически, морально, скорее всего, не вывез как-то эту историю. Потому что, опять же, первый раз там люди, большое количество людей, все пришли, все смотрят, всем интересно. Ну, получилось, как получилось. Вот как-то так.
5: Андрей.
7: Да-да-да.
5: Все бои в ринге. Расскажи, каково это было для тебя. Ну, ты уже не первый раз, я знаю.
7: Да, второй раз на таком турнире. Тяжело, сложно, жарко. Мне кажется, бойцы дерутся, им жарко, тяжело, ну, трудно, а мне тоже, я с ними постоянно. Они два раунда отбились, ушли, а я продолжаю дальше работать.
5: Ну, бои разные были. Кто-то дрался на голых кулаках, кто-то на кулаках, кто-то на руки-ноги, да, там категория была, только руки. Вообще, как бы сложно было переключаться с одного на другой?
7: Нет, переключаться не сложно. Сложно было, когда ребята клинчевались постоянно. Были такие пару боев, ну, такие тяжелые.
4: Я слова не понял.
7: Клинчевались, это когда обнимаются. Они должны драться, а они обнимаются.
4: Такие вещи, получается, абсолютно нежелательно, да?
7: Ну,
5: это когда больше устали.
4: А есть по регламенту какая-то история, когда там ты должен разнять или предпринять какие-то
5: действия? А вот они начинают обниматься.
4: Как только начинают, так все.
7: Да, начинают обниматься, да. Там 3-4 секунды, у них нет никаких действий. Их нужно разнять, чтобы дальше они продолжили бой.
9: Чтобы не переходило в медленный танец,
7: да?
5: С поцелуями.
7: По регламенту соревнований бороться нельзя, а они там начинают уже какие-то там приемы борьбы использовать, чтобы этого не было. И чтобы было более красочные бои, чтобы они больше руками-ногами махали, били.
4: А какие-то штрафные очки бывают в таких историях? Или...
7: Ну, бывают штрафные очки, когда нарушение правил, грубые нарушения правил.
8: Предупреждение.
7: Снимают баллы даже со спортсменов, да, там, за то, что там ударил в пах, да, там, или там ударил там после команды стоп. Там, ну, это такое неспортивное поведение.
5: Угу. Серег, мы до тебя добрались наконец-то. Да, говори, пожалуйста, в микрофон.
8: Говорю в микрофон. Здравствуйте.
5: Ишхан посвятил тебе победу, как назвал тебя, да, близким другом. пригласил туда на ринг. Расскажи, пожалуйста, о своих эмоциях, о том, как ты переживал за своего друга.
10: Переживал сильно, болел. Я хотел, чтобы Ишхан показал хороший бой, чтобы он победил. Для меня это было важно. Мы с ним тренировались в школе единоборств «Витязь». Я знал, что он, как он готов, что он может. Видел, как ему было плохо, когда у него была температура. Видел, как ему было плохо, когда он гонял вес. За 5 дней до боя мы приходили на тренировку, ему было очень плохо. Я видел его глаза и видел его состояние. Но он восстановился, и перед боем он был уверен. Даже, я хочу сказать, чересчур уверен. Я уже знал, что он победит. Когда он только... объявили первый раунд, бой, я оттуда, с зрительной трибуны, где мы с тобой, Кирилл, находились, я видел его глаза. И видел, как он начал этот бой. Он не кинулся, он грамотно стал вести, делал свою работу.
5: Вот, то есть он эмоции как-то отодвинул?
10: Не было никаких эмоций.
5: И начал технично идти.
10: Ну, мне показалось, он был настроен на победу и хотел этой победы, и сделал все для этой победы.
7: Круто. Недаром же он изицкий лев, да?
10: Да, изицкий лев.
7: Лев никогда не кидается на свою жертву сразу.
5: Ждет сначала удобный
7: момент. Ждет удобного момента, да.
5: Да, кстати, а вот про прозвище.
4: История, да, будет.
5: Да,
4: все гадают.
9: Ну, по прозвищу изицкий, я изит по национальности, да. Ну, а лев, сами знаете, что это лев.
5: Что за лев? Это тигр.
10: Тигр.
4: Да. Давай, Кирилл, наверное, рекламу прервемся как раз и продолжим буквально через пару минут.
11: Реклама. Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
12: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Серега, да? Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
13: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
14: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
15: Спортивный четверг на 3-2 радио.
4: А вот, Кирилл, кстати, опять я, кажется, твой микрофон во время рекламы забыл выключить.
5: Да,
4: ну так бывает.
5: Ну ничего страшного, вроде ничего криминального не было.
4: Да, абсолютно верно, спортивный четверг продолжается. И пока у нас беседа не началась, хочу напомнить, всем можно написать и задать свои вопросы, например, на сайте 32radio.ru через кнопку сообщения в студии или под красивой трансляцией в группе 32 радио ВКонтакте. Да, и тут нам как раз сообщают, что было кого-то слышно. Ну, все, больше не будет, надеюсь.
5: Слышно, как вы говорите, и ржете.
4: К вечеру голова не у всех работает, это абсолютно нормально вообще. У меня маленький вопрос. Вот очень много было упомянуто такая фраза, как гонять вес. И вроде как я догадываюсь, что это такое, но давайте опять-таки для неспортивного лагеря расшифруем.
5: Антон, это то, что нам с тобой нужно делать. Очень срочно, да.
9: Нет, просто гонять вес. Потому что, когда мы гоняем вес, да, мы сразу его и набираем. А вам просто скинуть надо вес. Набирать, и да, да.
5: Понял. Я уже начал, да. Я уже в начале пути. Да, я хочу напомнить, что у нас в гостях Ишхан Худоян, Евгений Голованов, Андрей Сиделев и Сергей Осипов. Задавайте свои вопросы. Антон уже сказал, куда. Итак, мы продолжим про бой, да, говорить немножечко еще, пообщаемся. Во время боя так случилось, что кто-то со стороны соперника выкинул полотенце, правильно? Это означает, что бой должен быть закончен.
9: Да.
5: Все так.
9: Все верно.
5: Почему бой был продолжен и вообще, что это было, как это так получилось?
9: Ну, полотенце выбросили, человек уже, соперник, получается, сдается. Его команда, его секунданты решили такой план, что, ну...
6: Что дальнейшее продолжение невозможно.
9: Да. И сам соперник, Умар, да, он рвался, нет, я хочу драться и так далее.
5: Да, то есть выхватил.
9: Был против того, что бросили полотенце. Моя инициатива была, то есть, соответственно, это уже второй бой с ним. Я и попросил организаторов: оплачивайте гонорар дальше, мы подеремся. ну, как бы не все хотят голову подставлять под удары за бесплатно. Вот. Чему, оказывается, это типа не секунданты, как нам сказали. А. Хотя на видео есть, что это были секунданты.
10: Да, я видел. Я прямо стоял вверху и смотрел на угол противника и видел, как секундант с его угла выкинул полотенце.
9: Да, и тут кто-то из зала, девчонка какая-то крикнула, сказала, что... Ну, стала оскорблять моего соперника.
7: Да, ты, Анга, крикнула, ты испугался, только в более грубой форме.
9: Да. Вот, и парня это зацепило, он ко мне подходит и говорит: Ишхан, почему этот человек кричит? Я говорю, я откуда знаю, почему этот человек кричит?
5: Ну, да.
9: Я за своих ребят могу ручиться, сказал, что никаких драк не будет. Ни до боя, ни после, все на уважение. Я говорю, это девчонка, за девчонку я не буду отвечать. И он зовет своих ребят, типа, ребят, заходите в ринг, сейчас тут будет драка. Угу. Какая драка? Сам собой хотел, наверное, подраться, я не знаю. Но в любом случае у него ничего не получилось бы. Слава богу, ребята мои, все понимающие, не стали драться, на эмоции выходить. И на доброй ноте мы это все и закончили.
5: Ну...
9: Продолжили бой. Ну, я подошел к организатору, спросил, было полотенце, он говорит, нет. Типа, не его секунданты бросили. Ну, я говорю, тогда продолжаем.
5: Да,
9: чтобы
5: да.
9: Потом не сказали, типа, вот это был шанс, что Ишхану вот полотенце кинули там, и все, Ишхан испугался. Я не из таких. Ну, я вышел, показал дальше свое дело, свою работу.
6: Ну, только гасил.
5: Тут, мне кажется, решающий момент был то, что, как бы, ты вот это все разрулил сам. Не кто-то за тебя, а то, что ты вот все это сделал сам.
9: Ну, я не хотел, чтобы какая-то провокация была у нас в стане, да, там, на бою, на турнире. Я хотел бы, чтобы люди уходили оттуда просто с кайфом, да, скажу так, чтобы им все понравилось. А если была бы драка на следующий турнир, соответственно, эти люди уже не придут, скажут, что это за клоунада.
5: Ну, то есть ты грамотно успокоил людей, публику, все потом разошлись. Я тоже там был.
9: Да, но... Сейчас ребята мне в соцсетях выкинули видео, где один из парней их команды написал, что на следующий турнир такого не будет, будет жестче.
5: А, вот так вот даже.
9: Да, мы готовы ко всему, но если в этот раз они будут кидаться, так бросаться, ну, первый раз мы им предупредили такое, мягкое замечание сделали, в следующий раз мы это не простим просто.
5: Угу.
6: Ну, вот как это расценивать, как угрозу или предупреждение?
9: Это они уже пускай думают сами.
7: Хотят, так и думают.
10: Так,
7: да.
10: Так они и здесь были провокаторами. Они это все спровоцировали, они это все начали.
9: Это понятно, мы, главное, свою человечность показали. Да.
4: А география соревнования вообще большая? То есть много народу съезжается? То есть...
9: Ну, смотря с откуда бойцы, в принципе.
6: Но, мне кажется,
9: с каких регионов, с каких городов.
10: Не, ну это команда была с Москвы.
7: Ну а так они, да, из Дагестана, ребята.
10: Дагестан, кто там, кабардинка, да, ребята?
9: Да, у меня сам осетинец соперник был. С Таджикистана ребята были, местные ребята, то есть тоже разных национальностей. Можно сказать, СНГ.
4: Ну да. То есть получается, да, они не только Брянск, не только Москва.
9: Да, с разных регионов. Ну, может быть, они, ну, как бы с России, да, но
4: многонациональные. Понятно, да, это уровень соревнования, пытаюсь понять, да.
5: Но сам турнир, это как бы наш брянский турнир,
9: да?
5: Который организовывается вот здесь уже третий раз у нас.
10: Да, организаторы брянские.
5: Да, а Андрей, ты как судья, да, тоже вот хотелось бы твое мнение по этому поводу выслушать и как бы вот комментарий какой-то.
7: По поводу потасовки?
5: Да, и что, как ты помогал разрулить ситуацию?
7: Я стоялся, разводил руками.
10: Как рефери.
7: Ребят разводил, чтобы они не подрались. Ну, делал свою работу. Было страшно, конечно, за ребят, за приезжих, потому что я понимал, что ну, они не вывезут. Наших тогда больше было.
5: Ну да, да. Мне тоже было за них страшно, если честно.
7: Ну, слава богу, все хорошо закончилось. Ну, надо отдать должное Ишхану, да, он молодец, хорошо разрулил. Но бой продолжится недолго, наверное, секунд 15 еще после, поэтому они могли бы и выкинуть это полотенце и на этом остановиться. Но захотели продолжить, получили то же самое, что и до этого.
6: Возможно, рассчитывали на совершенно другой результат.
7: Возможно, но нет, у нас же лев.
6: Не пошло, не помогло.
5: Ну, ты скажи, пожалуйста, вот находился ты в ринге, видел весь бой, и как ты оцениваешь соперника Ишхана? То есть у него вообще были какие-либо шансы? в целом на победу? Или там...
7: Нет, там ну, было сразу видно после первых же секунд, после первого же удара было сразу видно, что он не готов к этому бою. Он, я не спорю, он может быть хороший боец, но конкретно к этому бою он ну, плохо подготовился, мне так кажется.
5: Он там сколько раз его вело, мне кажется, там раз пять, наверное.
7: Ну, где-то так. Вообще, да, падал он много раз, но в итоге все остановилось после очередного его падения.
5: Угу. А, Ишхан, к тебе вопрос такой. Вот мы на ринге тебя видели, да, многие из наших жителей города. А ты там дерзкий, стремительный, да? А насколько отличается твое вот, поведение дома, где-то в каких-то других различных ситуациях? Я знаю, какой ты вне ринга. Вот как ты можешь себя описать, какой ты человек вне ринга?
9: Ну, вне ринга мы все люди. Любой из нас может как бы выступать, тренироваться. Никому никто не запрещает, да, заниматься спортом. И всю свою злость я оставляю в зале. Там снаряды, спарринг-партнеры вот таких. А за пределами зала я такой же простой, как и мы все, да. А что относительно в клетке, да, в ринге мы выступаем. Почему дерзость, да, такая вот холоднокровие? А из-за того, что тот парнишка выходит навредить мне, да, там.

0: Ее только я...
1: Да, только раздавал.
0: Раздавал.
1: Ну, то есть ты как-то абстрагируешься, да, от этой ситуации?
0: Да, но тяжело на самом деле.
1: Тяжело, наверное, вот в таких турнирах, да, потому что очень много людей, все смотрят. Да.
2: А в большинстве случаев после первого удара зрителям и не только становится все понятно об исходе боя, или бывают какие-то неожиданные повороты, которые никто не ожидает вообще?
0: Неожиданные тоже бывают. И очень
3: бывает,
0: много.
3: Конечно, да.
4: Мне кажется, даже зачастую.
0: Да, почему вы сейчас тоже говорите, да, там уверенно очень сильно выходил. Для себя, для внутренней души, да, там психологически, да, я уверен был в себе. Но это опять-таки удар, это голый кулак, он мог бы там, грубо говоря, да, там в первом раунде на последней секунде просто выражусь так, колхозный удар он закинул бы и попал бы.
1: Да, и все.
0: От этого никто не застрахован. Это спорт. Опять-таки мы против, да, ставок каких-то, когда люди ставки делают, ну, это ни к чему.
3: Решает один удар на самом деле.
0: И все.
3: Да, да.
1: Угу. Да, можно так, в принципе, бой вести, можно, побеждать, да, да. Там, ну, доминировать.
2: Чем ближе к концу боя, там больше усталость накапливается.
1: Плюс
2: усталость, за это время невозможно ее накопить. То есть.
4: А потом бах и все.
1: Да,
3: Усталость, конечно, накапливается у всех бойцов. И может колхоз ковылить какая-нибудь. Да, и все.
1: Женя, расскажи теперь, как ты готовился и кого, может быть, хочешь поблагодарить за подготовку к бою? И вообще планируешь ли ты выступать дальше в каких-то турнирах?
4: Выступать дальше, конечно, планирую, но чуть-чуть попозже. Поблагодарить, конечно, хотелось бы Андрея Владимировича, собственно, тренер школы единоборств «Витязь». Готовиться было сложно, психологически сложно, как для такого первого турнира, хотя выступаю я часто, много, вот. Не получилось в этот раз.
1: Ну, ты ж уже тоже во многих, да, участвовал в соревнованиях.
4: Ну, в основном областные, выезжали куда-то на турниры в Москву.
1: Я так понимаю, что у тебя тоже много достаточно наград, ну, таких вот мест, там, первых.
4: Ну, да. Да,
3: да много, Женя просто скромничает.
1: Андрей,
3: да.
1: Ну, расскажи за Женю.
3: Женя скромничает. На самом деле, он последние, наверное, года полтора-два, прям, ну, рост у него виден очень-очень большой, очень сильный. На соревнованиях участвует, везде выигрывает. В этом году КМС получил по универсальному бою. По армейскому рукопашному бою пока не получил, конечно, КМС.
4: Но это в планах.
3: Да, это в планах. Чуть-чуть тяжелее это сделать. Но мы не останавливаемся, мы продолжаем работать, тренироваться. Сейчас Евгений, к сожалению, уедет ненадолго, вот, но вернется и продолжит наш путь дальше.
4: Так точно. С новыми силами.
5: Тем более Женька выступил нормально, да. Проиграл, ну, я ему написал, проиграть можно по-разному, а он проиграл достойно, и бой был красивый.
4: До конца
5: я
4: стоять,
5: считаю,
4: до конца,
5: да.
4: Только газ.
5: И пропустил, был нокдаун, может быть, не знаю, но мне показалось, ну, продолжил и навязывал свою борьбу. И я считаю, достойный противник был.
3: Да, бой красивый, бой прям очень красивый.
5: Крутой.
3: Вы не представляете, как мне было тяжело в ринге в этот момент.
1: Ну, конечно. Тебе же нужно было все
3: беспристрастно. Мне нужно быть беспристрастным, да. И как мне не хотелось этот нокдаун отчитывать Евгению, но, блин, лучше сделать так, правильно нужно сделать все, чтобы потом, да, все было честно и справедливо.
1: Серег, ну ты же тоже, да, как бы вместе с ребятами тренировался, и, я так понимаю, тоже и помогал,
5: да.
1: И спарринговался. Вот тоже давай расскажи, наверное.
5: Ну, и с Ишханом мы тренировались в школе единоборств «Витязь». Утром приходили и спарринговались, и Жене тоже спарринговались.
4: Серега вообще машина, я не понимаю, он не встает вообще.
5: Ну, просто, может, чуть другие правила.
2: Слушатели немножко шутят. Золотое правило боксера. Не смотри в сторону, пропустишь самое интересное.
3: Да, совершенно верно.
2: И спрашиваю, это же когда ближайшие соревнования в Брянске, где можно посмотреть на сегодняшних гостей?
5: Ишхан, когда соревнования?
0: Следующий турнир будет тоже в «Фабрике» 12 ноября. Но планируется пока так.
1: 12 ноября.
5: То есть уже точная дата?
0: Да.
2: Пару раз в год, получается, у нас проводится.
1: Ну, в целом, да.
0: Ну, у меня будет реванш с Умаром.
5: Да, ну, мы его разогрели, этот реванш, да?
2: А «Фабрика» — это вообще площадка подходящая для такого рода соревнования, проявив, что там больше концертов проходят. Там,
1: ну, или еще подходящая, да, да, в целом.
2: Ладно, давайте прервемся на небольшую рекламу и вернемся уже через пару минут.
6: Реклама. Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
7: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50

0: 50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33-31-65.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: Спортивный четверг на 3-2 радио.
5: А продолжается наш замечательный спортивный четверг. Мы тут с ребятами очень хорошо общаемся. Такая у нас теплая обстановочка. Говорим про бой, про главный Ишхана Худаяна, который состоялся вот совсем недавно, 7 мая. Про Женин бой говорим тоже. И про наших ребят, про рефери Андрея Сиделева, который все 11 боев в ринге там судил. И вот с нами тоже Сергей Осипов, который помогал ребятам тоже готовиться. Ну что, давайте мы немножечко, да, сменим тему. Я думаю, здесь мы, в принципе, все обсудили. Ишхан, что будет дальше? Чего нам ждать? Какие соперники впереди? Какие бои?
6: Ну, разницы нет, кто соперник. Главная подготовка. Ну, пока... Следующий бой, там, 12 ноября, да, в Брянске.
5: Да-да.
6: Ну, до ноября еще пока нет никаких боев.
7: И фактически вызовов. У тебя сейчас будет вся жизнь построена на том, чтобы подготовиться к этому.
6: Да, ну нет, за полтора месяца вот я готовлюсь к боям.
7: Угу.
6: Да. Ну, если предложить там на лето что-нибудь выступить где-нибудь, я не откажусь.
5: А так вообще, вот между поединками, чем ты занимаешься?
6: Людей продаю, бананы, да? Слышали? Шучу, не бананы. Ну, работаю, я сам тренер по боксу, персональные тренировки веду. И как бы так.
5: Ну, расскажи про вот это твое занятие. Кто у тебя занимается?
6: Ой, ребята молодые приходят в зале нон-стоп. Это переулок металлистов 14А. Там тренирую персональные тренировки. Дальше стараемся развиваться. Вот как-то так.
5: Андрей.
8: Да-да.
5: Хотелось бы тоже немножечко про твою тренерскую деятельность обсудить, про тренировки в школе единоборств «Витязь». Я тут сам захаживаю, вот давно не было.
8: Да, давненько.
5: Много дел.
8: Надо тебе штрафные отжимания добавить.
5: Получил нагоняй от тренера.
8: Тысячу отжиманий.
5: Братская помощь.
8: Братская, да, ребята помогут отжаться, если что.
9: Так точно.
5: Да, ну рассказывай, много ли вообще ребят перспективных сейчас есть у нас, которые могут тоже выступать в каких-то, да, боях, лигах?
8: Да, есть ребят много. Ну, сами понимаете, да, что не каждому дано быть профессионалом, да, но все к этому стремятся. Вот. И, как говорит один мой знакомый, дисциплина бьет мастерство. Поэтому чем дисциплинированнее спортсмен, тем у него больше шансов выйти на такие турниры, на большие, а то еще больше турнира. Вот. Ребят сейчас много. Сейчас молодое поколение подрастает. 8-9 лет. 10 ребята прям.
7: Там как раз и интересуются слушатели, а со скольки вообще можно приходить-то?
5: Бить друг другу лицо.
8: Да, конкретно ко мне можно с 4 лет приходить, но с 4 до 6 лет это группа ОФП, там вообще физическая подготовка.
5: Ой, там такие смешные дети.
8: Там вообще карапузики, да, такие, да, да, бегают, кувыркаются. Вот. А конкретно уже ударную технику, борцовскую технику мы начинаем изучать уже с 6 лет и старше. Но они уже более психологически подготовлены к этому.
7: Ну и там, как я понимаю, направлений различной борьбы крайне много, эфира не хватит, чтобы это все перечислить, правильно?
8: Нет, у нас, ну, у меня конкретно одно направление, армейский рукопашный бой. Да.
5: Ну а в школе три?
8: В школе, да, вообще три направления.
5: Бокс,
8: да.
5: Бокс,
8: дзюдо, вот. Можно на дзюдо приходить тоже там с 4 лет, Вероника Игоревна Михайловна, наш мастер спорта.
7: Там просто да, у слушателя было слово «бокс» употреблено. Я думаю, а правильно ли вообще это так
8: называть? Бокс, да, да, да. Бокс есть у нас тоже. Можно приходить на бокс заниматься. Тоже грамотный тренер, профессионал. Да, любой вкус и цвет, как говорится.
5: Серег, да. не скучай.
9: Не скучаю. Я слушаю внимательно, заслушался.
5: Я знаю, что ты всегда участвуешь. Вообще, ты за любой кипиш, кроме голодовки. И в движухах школы единоборств, да, Витязь, ты тоже на различных турнирах всегда тебя вижу, в каких-то благотворительных акциях. А как вообще случилось, что ты стал единомышленником с Витязями?
9: Познакомились с Максимом, с Андреем, с ребятами, со всеми, подружился. И, ну вот, началось наше тесное общение. Ну, как бы мне вообще хочу, чтобы большинство наших молодых ребят, ну, детей, все жизнь свою связывали со спортом. И пропагандирую сам это, пропагандирую здоровый образ жизни, тренируюсь, показываю это. И здесь такие же ребята, ну вот Андрей, Максим, Вероника, они воспитывают детей, они вкладывают частичку себя, ну то, что умеют они, то, что знают они вот, в спорте, то они отдают это детям. И чтобы поколение наше было сильное, чтобы было сильное, они должны быть, как Андрей сказал, дисциплинированные и, соответственно, занимались спортом. И для меня это, ну, как единомышленник, ну, то есть они так же, как и я, мыслят. Максим, он занимается детьми. Я хочу, чтобы наши дети росли здоровыми, сильными. Андрей, он любит детей. Андрей вообще, я вижу, он именно рожден для этой профессии, профессии тренера. Его любят дети. Вот, Кирилл, ты же сам ходишь на тренировку и видишь, как к нему относятся дети. Они бегут как к отцу.
5: Да, да.
9: Вот, Женя. Он...
10: Большой добрый дядя.
9: Большой добрый дядя, да. Женя, он его воспитывает.
8: Спасибо, ребят.
9: И все относятся к нему по-отцовски.
5: Согласен.
9: Вот, и вот это настоящее, на самом деле. Это как, я даже, ну, не могу это, когда, ну, это надо видеть, как вот это все происходит. И, ну, Витязь, это стал вот тем местом, где вот эта доброта, вот эта сила, вот этот дух, вот этот наш такой правильный. И
5: концентрация вот концентрация, этого всего в одном,
9: да,
5: месте.
9: Вот это, да, вот этой доброй энергии. И не знаю, вот так меня притянуло туда. И теперь вот я как с ними один, второй, третий, четвертый, пятый год, не знаю уже какой год. И вот вместе двигаемся, занимаемся, развиваемся.
8: Единомышленники собрались такие.
5: Ну, вообще, да, Витязь, в принципе, притягивает к себе хороших людей. Я это уже тоже...
8: Да, да, да.
5: И меня туда утянуло, значит, ну, значит тоже я тоже неплохой хороший парень. Да, да.
9: Доброе, настоящее место.
5: Да, Антон, надо, чтобы тебя утянуло туда. Будь с нами.
7: Буду иметь в виду. Я уже присмотрел много направлений за время программы с тобой. Будем думать.
5: Ты выбрал?
6: Кулачку.
5: И все в ноябре на Антона в бой. Вот это будет, да, класс.
8: Если с чего-то начинать, да, то давайте уже сразу жестяка, да?
5: А что, да, время уже упущено.
9: Как раз правила узнаете.
5: Да, надо сразу переходить к более жесткому. А, ребят, всем вообще вопрос такой. Чему единоборство научили вас за пределами зала?
10: Дисциплина.
5: Давай, Жень, дисциплина и развивай мысль.
10: Поехали.
5: Да. Ты у нас сегодня меньше всех говоришь.
10: Да.
5: Поближе к микрофончику. Ты у нас стример,
10: нормально?
5: Поэтому должен знать, да, как с микрофоном, да, да, да, обращаться.
10: У меня с наушников, поэтому к такому микрофончику я не привыкший. Так. Ну, дисциплина, самоконтроль, контроль агрессии, которая в каждом человеке, я думаю, она имеется.
5: А тренировки... Удается тебе эту агрессию в себе как-то гасить, да?
10: Раньше это было колоссально сложно, а теперь с опытом, с тренировками это все... Элементарно.
5: То есть ты раньше был такой вспыльчивый больше?
10: О, беда вообще.
5: Сейчас стараешься... Вот...
8: Вы себе даже не представляете.
5: Да?
10: Насколько,
5: да. А мы не знаем.
8: Да, прям... Даже мне было страшно порой.
10: Это лучше и не знать просто.
6: Травматом ходил, да?
10: Не, там хуже. Вообще беда.
5: Ну, в общем, тебе это в жизни очень помогает.
10: Очень сильно помогло. Очень. Спасибо, опять же, Андрей Владимирович.
8: Да хватит.
10: Не, ну а что?
6: Факт, факт.
5: Да, Ишхан, тот же вопрос.
6: Ну, опять-таки, да, скажу, дисциплина, знакомство, очень много знакомых ребят. Познакомились, там, двигаемся, помогаем друг другу. Ну и да, там, злость оставляем только в зале. Спасаю, да, там, дурачков много. даже за рулем еду, там кто подрезал, там посмотрел косы и так далее. Ну, приходишь, у меня даже был недавно момент, ребятам рассказывал, парень просто подходит, у нас на светофоре я стал, зеленая стрелка мигает вправо уже, ну, думаю, ну что, рисковать ехать, под штраф и подойти. Встал, он ко мне подходит, стучит в окно. Я говорю, что случилось? А что ты, говорит, не поехал? Я говорю, куда я поеду? Под знак, что ли? А он до этого там женщину подрезал. И женщина на него говорит, слушай, ты неправильно ездишь, ты меня там подрезал. Он начинает оскорблять эту девчонку. Я говорю, как ты разговариваешь с девчонкой? Он говорит, а ты что, лучше, что ли? Я выхожу с машины, я говорю, не надо так со мной разговаривать. Он говорит, у тебя что, проблема? Из кулака ударил мне в грудь. Я стою и не понимаю, что с ним делать. То есть бить его, да, камер много, бить его, ну, не вижу смысла, да, там. Просто говорю, мужик, иди отсюда просто, иди своей дорогой. И я сел в машину, и вот меня трясет.
5: Ну ничего себе, ты сдержался.
6: Я беру вещи и прям в зал еду и начинаю бить просто грушу. Его представлял и бил.
7: А мысли-то не было потом, правильно ты поступил, неправильно поступил?
6: Ну, я правильно
7: поступил. Надо было по-другому.
5: Слушай, там... ну, в целом, я думаю, что Ишхан мог там довести... Просто дело, да, очень.
7: Не, это понятно. Заявление. Интересно, что в голове потом творится. То, что он сделал все правильно, я не сомневаюсь.
6: Да, да, 100%. Я же говорю, меня трясет, и я, ну, понимаю, что я себя дал в обиду, но с другой стороны, по нашим законам, да, РФ, сейчас тронешь его мне срок, ой-ой, да, это руки как холодное оружие для спортсменов. И думаю, нет, я пойду лучше вот это вот выстрелю там, да, в снаряд. Чем я буду бить какого-то живого человека.
7: Повезло этому автобусу.
6: Ну, да, но если ты это видишь, очень меня слышишь, я тебе от души привет передаю.
5: И зову в зал, да? Вот там мы поговорим. Слушай, ну да, только вот максимальное уважение.
6: Просто сдержанность. Спорт мне дал вот сдержанность, вот слава богу.
5: Очень круто. Такой интересный пример.
8: Сдержанность, самоконтроль.
5: Андрей, да.
8: Ну, давай. Сдержанность, самоконтроль, да, дисциплина, опять же, это в первую очередь, все спортсмены дисциплинированы.
6: Ибо я бы не выступил бы на боях сейчас, да, да, не сидел бы с вами сейчас.
9: Ну нет, ты сделал правильно.
6: Да, поэтому не тронул,
9: даже не то, что там законы какие у нас в стране, ты просто сделал, даже ты выиграл, не он там тебя победил, а ты. Не знаю, это очень, для меня это тяжело было бы сделать, но ты молодец.
10: Вот в данный момент времени я бы поступил точно так же, а года полтора назад вообще не так.
5: Да, ребят, это очень крутой пример. Я думаю, что многие последуют
9: точно пример.
7: Этим примером. Давайте, да, тогда прервемся, возможно, обсудим что-то за кадром и вернемся.
5: Микрофон после... не забудь выключить.
7: Да, я тут, конечно, с этим бывают проблемы.
11: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный – 2 метра в секунду, с порывами до 8. Атмосферное давление нормальное – 734 миллиметра ртутного столба.
12: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
11: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
13: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
14: О, сколько нам открытий ярких! Сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с Аэро.
15: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
16: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
17: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
18: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
19: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
20: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.
21: Спортивный четверг на 3-2 радио.
7: Спортивный четверг на 3-2 радио не то чтобы продолжается, он уже скорее заканчивает. Сегодня у нас полна студия народа. Кирилл привел людей, так или иначе связанных с борьбой, с боями.
22: С боями, да. Микрофон не Антон так и не включил. Да, но я хочу напомнить, что в гостях Ишхан Худаян по прозвищу Езидский Лев, победитель главного боя на голых кулаках в турнире «Место силы 3». Евгений Голованов, участник турнира от школы единоборств «Витязь». Андрей Сиделев, рефери и тренер школы единоборств «Витязь». Сергей Осипов, координатор общественного объединения «Безопасная Брянщина».
7: Кстати, тебе не кажется, что про это общественное объединение не было слова сказано вообще, а людям, быть может, интересно?
10: Пора бы, да.
22: Сереж, а давай мы расскажем немножечко, вот пару слов буквально про «Безопасную Брянщину».
9: Ну, это общественное объединение правоохранительной направленности. Занимаюсь пропагандой здорового образа жизни, борюсь с незаконным оборотом наркотиков, помогаю сотрудникам, участвую в различных мероприятиях с незаконным спиртооборотом, незаконным табачной продукцией. Ну, езжу, делаю проверочные, контрольные закупки.
7: То есть самогонку из окон у нас все еще продают, оказывается.
9: Да, продают. Да? Самогонку торгуют контрафактной водкой. Также продают несовершеннолетним вейпы, жидкости для вейпов. Ну, мне сообщают, родители бывают, пишут.
22: А мы вот тут сейчас много чего перечислили, и я на всякий случай хочу сказать,
7: да,
22: что...
7: Нет, не поддерживаем ни в коем
22: да,
7: случае.
22: Да, мы это все не поддерживаем, это все плохо.
9: Да, да, за здоровый образ жизни этого, топлю. Да. И также занимаюсь пропагандой, хожу в школы, в техникуме, в институты, беседы, лекции о вреде наркотиков, о вреде табакокурения, вейпинга. Ну... как бы топлю за здоровый образ жизни.
7: Вот отклик чувствуется у современного поколения? Или...
9: И отклик, и отзывы, и дети вспоминают, когда видят меня, здороваются. Для меня важно, даже вот 2% услышат, и это для меня уже победа. То есть я, значит, делаю это не напрасно и работаю на 100%, это для меня.
22: А было такое, что вот ребят, с которыми ты проводил какие-то беседы, да, на разных встречах, опа, и приходили, допустим, в тот же «Витязь» заниматься.
9: Были, и приходят, и спрашивают, и постоянно пишут мне. Вот даже позавчера, я забыл, кстати, Андрею рассказать, отец одного парня попросил, хочет прийти позаниматься. Я ему пообещал, переговорю с Андреем, с тренером, и скоординирую их, чтобы приходил и тренировался. И уже, ну, Андрей, не даст соврать, сколько...
10: Да, много их уже не посчитать.
9: Да. Даже вот последний мы приходили, играли в баскетбол в техникум, да, да, торговля и питание против команды техникума. И после игры ребята подошли, и можно, говорит, прийти на тренировку? Мы приходите, все, вот Андрей, и пришли к Андрею на тренировку.
22: А, я помню этих ребят.
10: Да, три человека пришло на первую
22: тренировку. Один парень остался, да, вот насколько я помню?
10: Да.
23: Еще на полторы тренировки.
10: Да, да, да.
9: Ну, не важно, но они же пришли, посмотрели.
10: Они пришли, попробовали, да.
7: Может, не их. Да, это абсолютно нормально, как главное, что двери открыты. А у вас где-то открыта личка, где вам вообще можно написать, если человек услышал?
9: ВК, ВКонтакте, в социальные сети, вижу... Ну, максимум можно по номеру телефона, да.
7: Ага. Сергей Осипов просто так и искать, правильно?
9: Или «Безопасная Брянщина». У меня отдельная страница. Туда пишут, мне на электронную почту приходят уведомления.
22: Или заходите ко мне ВКонтакте, Серега у меня в друзьях.
9: Да, Кирилл.
22: Это тоже простой путь. Да, и все ребята, которые присутствуют здесь, тоже у меня в друзьях. А, Женьки нету, Жень, добавлю. Есть?
9: Конечно, есть.
7: Так вот, Кирилл, учет у тебя уже страдает.
22: Ну, я так понимаю, что все согласны, что сейчас очень важно популяризировать и спорт, и здоровый образ жизни, да, для молодежи.
9: Важно, да. Это будущее наше. Неважно, каким спортом, там, боксом, рукопашкой, карате, можно не только спортом, лишь бы было какое-то увлечение, чтобы ребенок был занят. Но спорт, ну, я считаю, все равно для, он важен и для мужчины, и для мальчика.
10: Это, да, для мужчин это самое важное.
9: Да, это, конечно, дисциплина, уверенность в себе. Как и Андрей говорил, то, что дисциплина. Даже я вот выработал дисциплину, я встаю каждое утро, и у меня теперь это как вот, ну не знаю, это как вот жизнь моя. Все, для меня это очень важно. Встать в 4, в 5 я могу пойти бегать, могу в 3 встать.
22: Я знаю.
7: А когда режим сбивается, тяжело?
9: У меня не сбивается режим. У меня уже до того это выработалось. Я, ну, для себя сам, если я нарушаю его, значит, я нарушу все, что, к чему я пришел. И как бы я не собираюсь возвращаться назад и нарушать свой режим. Я хочу идти только вперед, вперед, вперед, вперед. И показывать это вот молодым.
22: Ишхан, ты тоже в 4 встаешь?
6: Нет. Я в 6 просыпаюсь, в 7 я уже в зале.
22: Ну, это, блин,
7: тоже. В любом случае тоже режим, правильно я понимаю?
6: Ну, не всегда такой режим бывает, только по вторникам, четвергам, да, Сергей?
9: Суббота.
6: А, ну, суббота в этот
22: ну,
6: раз.
22: Ну, а
6: суббота,
22: так, да, в обычные дни ты, в принципе, можешь там до 9 поспать,
6: нет,
22: да?
6: Не нет, до 9, до 8 край. Все.
22: То есть стараешься тоже режим всегда соблюдать? И питание, и...
6: Питания нет, я в тот раз тоже говорил.
22: Да,
6: питание,
22: ну да,
6: нет,
22: да, да, точно.
6: Но, вот, ну, в этот раз мне очень тяжело, да, вес пришлось гонять.
22: Вот, в этот раз...
6: 7 килограмм, это, ну, после еще температура, болезнь, ломка, я вообще тяжело было. Но я справился с этим.
22: Жестко ты, да?
9: Да, мы сейчас пойдем пирожки с картошкой.
7: Ну что, Кирилл, давай тут и время открывать поле чудес, раз ты насчет питания заговорил. Смотрю, пробиваешь тему, да, заранее?
22: Пирожки с картошкой. Да, смотрите, у нас есть замечательные подарочки для вас. Ну, так как и Андрей приносил уже в прошлый раз на программу, да, подарок, и Ишхан приносил подарок. А вы, ребят, просто под замес попали. Я хочу, да, значит, вручить вам вот такие две замечательные шоколадочки от шоколадной мастерской Hunter Berry. Это наш партнер. Это натуральный шоколад, который они делают вот сами.
7: Здесь, и в Брянске.
22: Здесь, в Брянске. Это наша, да, наша брянская компания. И такой замечательный чай с нашими логотипами «Брянская губерния». Чтобы вот под эти шоколадочки вы вместе соберетесь чайком и попьете.
7: Отлично. Вот, а я надеюсь, что в ноябре все-таки посмотрю, как проводятся эти соревнования. Кирилл меня сводит.
22: Да, мы сходим, я думаю, вместе, Антон.
7: Да, начинаю звать, чтобы хотя бы понимал, о чем речь идет, потому что сейчас в голове страшная картина, а быть может, там все вполне себе...
22: Все достойно.
7: Да. Да, огромное очень, спасибо, очень что зрелищно. Пришли. И надеюсь, наши слушатели вам благодарны. Приходите на мероприятие в ноябре, следите за школой единоборств «Витязь», быть может, и как раз записаться, посмотреть, кому-то интересно.
22: И мы сможем увидеться со всеми вместе в зале.
7: Да, ну а мы пойдем.
22: Пойдем.
7: Все,
22: такие за ручки взялись и пошли все.
6: Секундочку, можно я привет передам?
22: Да, конечно.
6: Тебе все можно. Спасибо. Также хочу воспользоваться моментом. Да, на турнире, после турнира не успел сказать большое спасибо моим друзьям за поддержку, моим секундантам. Это Паша Романов, Саша Голубев. Да и все, в принципе, кто за меня там топил. Мне было очень приятно. Со стороны я увидел, кто реально мой друг, кто просто так. Да, также хочу сказать своему брату младшему Алихану. Спасибо, что ты всегда рядом, родной мой, я тебя люблю. И старший брат Гасан мой, ну, он там снимал, ему не до этого было. Но всегда-всегда тоже ребята рядом. Также хочу привет передать графу, Асифу, Бахе, что всегда тоже были рядом, помогали во всем. И морально вы лучшие, дальше больше. Спасибо.
22: Спасибо, ребят, спасибо.
10: А можно и я тоже?
22: Конечно. Ну, давай.
10: У меня мама в Донецке живет. И она сейчас слушает нас в прямом эфире. Мам, привет тебе большое.
22: Передаем.
9: Привет. Тогда привет. И я, можно чуть-чуть добавить?
22: А может, мы можем в камеру помахать?
9: Знаете, что я хочу сказать?
22: Маме привет.
9: А завтра у Ишхана день рождения. Я хочу, чтобы все его завтра поздравили.
22: Обязательно ВКонтакте, чтобы все поздравили.
6: Спасибо, спасибо.
7: Ребят, как же это тепло вообще.
22: Какая милая концовка у нас получилась.
6: Момент такой, так давайте мы этот чай завтра с вкусной шоколадочкой завтра в Витязе.
9: И пирожки с картошкой.
10: Вообще без проблем.
22: Завтра тренировка как раз.
6: Давайте завтра и сделаем это. Первую половину дня.
9: Не, я в зале не смогу.
6: Первую половину дня.
9: Ну, давайте
22: попробуем, да.
6: Да, ребят, и вы тоже, если будет у вас возможность, приходите.
22: Хорошо.
7: Все, договорились.
22: Очень мило закончили мы радиоэфир прекрасный, да. Теперь будем слушать музыку хорошую.
9: Всем пока.
6: Спасибо.
10: Пока.

0: Реклама. Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8 953 276 40 85. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Учитывая важное значение Брянска, Трубчевска, Стародуба и других городов Брянщины, Наполеон предпринимал неоднократные попытки захватить их. Заняв Смоленск, он тут же послал крупный отряд на Брянск, чтобы уничтожить арсенал. Но захватчики встретили решительное сопротивление партизанского отряда из жителей Рославльского и Брянского уездов и вынуждены были остановиться. После захвата Москвы французское командование пыталось расширить контролируемый район. Французы повели наступательные действия в направлении на Брянск. Нужно было принять срочные меры для его обороны. 19 сентября Михаил Кутузов на помощь ополченцам направил отряд из состава калужского ополчения, которое наполовину состояло из брянцев, подкрепив его регулярными частями. Французы были отброшены и разгромлены. Последнюю попытку захватить Брянск Наполеон предпринял уже после отступления из Москвы. Узнав о начавшемся контрнаступлении Кутузова, он приказал своим войскам двинуться на Калугу и Брянск с тем, чтобы внезапным ударом захватить здесь крупные продовольственные склады, уничтожить тульский оружейный завод и брянский арсенал и направиться в богатые южные губернии. Кутузов разгадал замысел врага. Русские войска стали пути французов. Навязав бой французской армии у Малоярославца, Кутузов заставил захватчиков осенью 1812 года отступить по старой разоренной Смоленской дороге. Русская армия и местные ополченцы преследовали противника. Перед объединенными силами ополчения, в состав которого входили новозыбковские, суражские, мглинские и стародубские ратники, фельдмаршал Кутузов поставил задачу занять город Могилев без малейшей потери времени. Сей успех доставит армии величайшую пользу. 3 ноября 1812 года ополченцы выступили в поход. 10 ноября Могилев был блокирован русскими войсками и ополчением, а 12 ноября освобожден. В это время брянско-черниговское ополчение вело бои с противником в районе Гадилович и Городца. Ополченцы очищали от отрядов противника Белоруссию, строили переправы, конвоировали пленных. В феврале 1813 года ополчению было приказано выступить в заграничный поход. За границей брянско-черниговское ополчение вошло в состав двух корпусов, которыми командовали генералы Рад и Барклай де Толли.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3-2 радио и ВКонтакте.
0: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
6: Где встречается такое, что земля над головой?
7: Не знаю. Где?
6: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
7: Где?
6: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
7: О, это я знаю. В автокресле.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио.
1: В церквушке, что стоит в безлюдных горах, молился инок в кровь, колени взбьюши. Он очень добрый был и крепкий монах. Три чаши горе

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный – 2 метра в секунду, с порывами до 8. Атмосферное давление нормальное – 734 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72-41-41.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГК МП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
5: Дача на связи! Посадку разрешаю!
6: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
7: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
8: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
9: Встречаемся в аэро!
10: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
11: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
12: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: there arise among human beings people who seem to exude love as naturally as the sun gives out heat.
1: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит. И разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в 58-19-66.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду с порывами до 8. Атмосферное давление нормальное – 734 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Я здесь не был.

0: же я рад.
1: В Брянске 8 вечера. 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук обозначил ключевые задачи на новом посту. В частности, он заявил, что собирается сосредоточиться на завершении уже стартовавших проектов, выстраивании диалога с жителями и подготовке к сентябрьским выборам главы региона. По словам Егора Ковальчука, в ближайшее время ему предстоит детально ознакомиться с текущей ситуацией в области. Также необходимо определить приоритетные направления работы и наладить взаимодействие с региональной командой. В частности, войти в курс дела, определить приоритеты, завершить начатые проекты, которые уже реализуются, и на и взаимопонимание с людьми. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, в свою очередь, охарактеризовал временно исполняющего обязанности брянского губернатора как грамотного и эффективного управленца, способного работать в кризисных ситуациях. Пасечник отметил, что в период работы председателем правительства Луганской Народной Республики Егор Ковальчук сыграл важную роль в интеграции республики в состав Российской Федерации. Благодаря его опыту работы в российских регионах правительству удалось эффективно включить новый субъект в федеральные программы и национальные проекты. Леонид Пасечник также заявил, что под руководством Егора Ковальчука в республике удалось ускорить восстановление социальной инфраструктуры. Помимо этого, повысилось качество жизни населения и был придан импульс экономическому развитию региона. Ход весенних полевых работ и восстановление рыбных ресурсов обсудили в правительстве Брянской области. Отмечается, в настоящее время аграрии региона подготовили подсев около 75% почв, а яровыми культурами уже засеяно более 120 тысяч гектаров. В 24 районах Брянской области активно ведется посадка картофеля, который занял площадь в 20 тысяч гектаров. Параллельно в регионе продолжается сев ярового рапса и кормовых культур, включая кукурузу, на силос и многолетние травы. По данным профильного комитета, материально-техническая база сельскохозяйственных предприятий полностью готова к сезону. Подготовка техники завершена на 100%, в полном объеме закуплены необходимые минеральные удобрения. В рамках экологической повестки рассмотрены мероприятия по искусственному воспроизводству рыбы. В качестве компенсации ущерба у сельскохозяйственной деятельности на водных объектах в Десну в районе поселка Сухонева было выпущено более 300 мальков сазана. Работа по восполнению популяции водных биологических ресурсов на территории области остается на контроле. Владимир Путин заявил, Россия продолжит модернизировать стратегические ядерные силы. Глава государства отметил, Российская Федерация создает ракетные комплексы, способные преодолевать все современные будущие системы противоракетной обороны. Свою ядерную триаду Россия модернизирует с начала 2000-х. В конце 2025-го, напомню, Владимир Путин заявил, доля современных вооружений в стратегических ядерных силах Российской Федерации составляет 95%. И это хороший показатель, по сути, самый высокий из всех ядерных держав мира, в частности, подчеркнул российский президент. Условия, при которых Москва была бы готова использовать ядерное оружие, закреплены в документе «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Для участников специальной военной операции расширят кредитную поддержку. Госдума приняла в первом чтении законопроект о списании просроченных кредитов. Для участников спецоперации на Украине речь идет о военнослужащих, которые заключили контракт с 1 мая нынешнего года на срок не менее года. Отмечается, данная мера может коснуться и супруга участников спецоперации. Общая сумма долга при этом не должна превышать 10 миллионов рублей. Кроме того, депутаты одобрили еще два закона о поддержке участников спецоперации на Украине. Один позволяет военным после ранения продолжать службу на отдельных должностях, а второй продлевает сроки аренды и безвозмездного пользования земельными участками. Добавлю, в мае заработали новые меры для участников спецоперации на Украине и их родных. Это бесплатный проезд к раненым росгвардейцам, квоты вдовам и вдовцам при поступлении в вузы и защита доходов инвалидов-ветеранов от взысканий. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 19. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое. И качай вместе с «Аэро».
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
0: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 48-32.

Восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду с порывами до 8. Атмосферное давление нормальное – 734 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

капают слезы, когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Более двух десятков автомобильных брендов изменили цены на новые легковые автомобили. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Давайте начнем сегодня с хорошего. Всю весну дилеры время от времени предлагали скидки на новые машины, хотя не так часто. В основном это касалось автомобилей 24 и 25 года выпуска, которых, правда, уже осталось совсем чуть-чуть. А вот машины нынешнего года, которых сейчас полно в салонах, конечно же, подорожали. Точную сумму называть очень сложно, ведь модели и комплектации сотни, и цена зависит от каждой из них. Наш рынок новых автомобилей второй месяц подряд растет. В апреле было продано 117,5 тысяч новых автомобилей. Это на 15% больше, чем, например, в прошлом году. За первые 4 месяца нынешнего года было реализовано почти 382,5 тысячи новых автомобилей, что почти на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Но вот до уровня 2024 года, когда за 4 месяца было реализовано 467 тысяч транспортных средств, конечно, далековато. В мае, скорее всего, ничего кардинально не изменится. Главный тренд нынешнего года – это рост доли автомобилей российской сборки. Это происходит в основном благодаря новым проектам, где машины собираются из китайских машинокомплектов. Причем это касается как китайских брендов, так и тех, что выходят под новыми российскими названиями. Если говорить о ценах, то по данным агентства «Автостат», в марте средняя стоимость нового легкового автомобиля была 3 миллиона 540 тысяч рублей. Это на 14% больше, чем в марте прошлого года. Подержанные же машины тоже подорожали. В среднем до 1 миллиона 210 тысяч рублей, что на 7% выше прошлогодних показателей. Важно отметить, рост продаж, несмотря на положительную динамику, пока не компенсирует прошлогодние потери. Это означает, что рынок все еще находится в стадии восстановления и не достиг докризисных показателей. Что же касается ценовой политики, то увеличение средней стоимости новых автомобилей, вероятно, связано с несколькими факторами. Ну, во-первых, это инфляционные процессы и удорожание комплектующих. Ну, это ежу понятно, да? Во-вторых, смещение спроса в сторону более дорогих моделей и комплектаций, а также появление на рынке новых, более премиальных брендов.
0: Автомобильные факты.
1: Рост доли автомобилей российской сборки, в свою очередь, является стратегическим направлением развития данной отрасли. Это позволяет снизить зависимость от импорта, создавать новые рабочие места и стимулировать развитие отечественного производства. Однако, как было отмечено, значительная часть этой сборки осуществляется из китайских машинокомплектов, что ставит большой вопрос о степени локализации производства. В целом, рынок новых автомобилей демонстрирует признаки оживления, но его дальнейшее развитие, конечно же, будет зависеть от множества факторов, включая экономическую ситуацию, государственную поддержку отрасли, доступность комплектующих, ну и, разумеется, самое главное – это потребительский спрос. В контексте текущей ситуации стоит отметить, что, несмотря на рост продаж, покупательская способность населения может быть ограничена. Высокая средняя стоимость новых автомобилей, даже с учетом скидок на отдельные модели, делает их менее доступными для широкого круга потребителей. Это может спровоцировать сохранение спроса на вторичном рынке, где цены значительно ниже. Кроме того, важно следить за динамикой курса валюты и возможными изменениями в логистике поставок комплектующих. Вот эти факторы могут оказать существенное влияние на ценообразование и доступность автомобилей в будущем. Также стоит упомянуть и о потенциальном влиянии новых регуляторных мер или государственных программ поддержки автопрома. Такие инициативы могут как стимулировать спрос, так и изменить структуру предложений на рынке. В целом, российский автомобильный рынок сейчас находится в стадии трансформации, как и последние 5 лет. Положительная динамика продаж – это, конечно, обнадеживающий сигнал, но для полного восстановления и достижения докризисных показателей потребуется время и, разумеется, комплексный подход к решению существующих проблем. Вот к таким выводам я пришел, проштудировав кучу аналитической информации за последние несколько дней. Друзья, всем вам желаю удачи в пути и, конечно же, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404 333. Код города 48. 7.32.

0: Пульс. Это страсть. Это рок. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я, ее ведущий, Карлов Андрей. В работе я часто вижу ситуацию, когда люди не хотят принять самого себя, принять очевидное. И у них есть убеждение, которое мешает им измениться или исправить что-то в себе. Первое убеждение в том, что принимая себя, мы можем одобрять в себе все, что хотим без исключения. Как будто бы, если я принял себя, я могу в себе оправдать все, могу одобрить все. Нет, это не так. Это на самом деле ошибка. Это вовсе не означает путь к бездействию. Это наоборот возможность отыскать стимул к изменению. Потому что когда я принимаю в себе все, это значит, что я не отрицаю этого. Я говорю, что это мое. То есть я попадаю в ту точку, в которой, что называется, провожу ревизию. И говорю, вот эти качества хорошие у меня, вот эти не очень хорошие, а эти совсем не хорошие. Второе опасение или опасное заблуждение. Я не хочу принимать себя теперешнего, а наоборот, я хочу стать другим. Вот я когда изменюсь, тогда себя и приму. Но если мы не знаем себя, то что мы будем себе изменять? Что мы будем переделывать? От какой точки отсчета мы будем двигаться? Как мы поймем, что должно остаться в нас, а что должно измениться? Поэтому, если у вас есть такие заблуждения, если это похоже на вас, и вы в этих примерах узнали себя, принимайте себя, как бы банально это ни звучало, наберитесь смелости и расскажите самому себе, может быть, друзьям, которые могут вас безоценочно выслушать, о том, какой вы человек, и скажите, это я. Вот я сегодня такой, и я себя принимаю таким, как есть. И от этой точки я начну меняться в лучшую сторону. И вот тогда это принятие или самопринятие пойдет вам на пользу. Это был «Метод Карлова».
0: 3-2 радио.

0: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
3: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
4: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду с порывами до 8. Атмосферное давление нормальное – 734 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот «Морковка» запрашивает посадку.
2: Дача на связи, посадку разрешаю.
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
3: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
1: Встречаемся в аэро!
4: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Выборы губернатора Брянской области пройдут в единый день голосования 20 сентября. Напомню, ранее Владимир Путин принял добровольную отставку руководителя Брянской области Александра Богомаза. Указом главы государства временно исполняющим обязанности назначен Егор Ковальчук. Таким образом, количество губернаторских кампаний в единый день голосования в России увеличивается до 11. 8 прямых и 3 через парламент. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук обозначил ключевые задачи на новом посту. В частности, он заявил, что собирается сосредоточиться на завершении уже стартовавших проектов, выстраивании диалога с жителями и подготовке к сентябрьским выборам главы региона. По словам Егора Ковальчука, в ближайшее время ему предстоит детально ознакомиться с текущей ситуацией в области. Также необходимо определить приоритетные направления работы и наладить взаимодействие с региональной командой. В частности, войти в курс дела, определить приоритеты, завершить начатые проекты, которые уже реализуются, и найти взаимопонимание с людьми. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, в свою очередь, охарактеризовал временно исполняющего обязанности брянского губернатора как грамотного и эффективного управленца, способного работать в кризисных ситуациях. Пасечник отметил, что в период работы председателем правительства Луганской Народной Республики Егор Ковальчук сыграл важную роль в интеграции республики в состав Российской Федерации. Благодаря его опыту работы в российских регионах правительству удалось эффективно включить новый субъект в федеральные программы и национальные проекты. Леонид Пасечник также заявил, что под руководством Егора Ковальчука в республике удалось ускорить восстановление социальной инфраструктуры. Помимо этого, повысилось качество жизни населения и был придан импульс экономическому развитию региона. Стартовал второй модуль обучения проекта «Брянские герои», ставшего частью федеральной программы «Время героев», реализуемой в рамках исполнения инициативы президента России Владимира Путина. 11 участников уже прошли первый модуль обучения наставничества. Посещали лекции, семинары, мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия, связанные с будущей государственной службой. Тема второго модуля – это экономика и финансы. С будущими управленцами работают лучшие преподаватели государственной кадровой подготовки Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. Помимо этого, управленцы практики, в том числе руководители федеральных и региональных органов власти. Основной акцент в обучении ставится на вопросах экономики и финансов, транспортно-логистической сферы, промышленности и агропромышленного комплекса. Ход весенних полевых работ и восстановление рыбных ресурсов обсудили в правительстве Брянской области. Отмечается, в настоящее время аграрии региона подготовили подсев около 75% почв, а яровыми культурами уже засеяно более 120 тысяч гектаров. В 24 районах Брянской области активно ведется посадка картофеля, который занял площадь в 20 тысяч гектаров. Параллельно в регионе продолжается сев ярового рапса и кормовых культур, включая кукурузу, на силос и многолетние травы. По данным профильного комитета, материально-техническая база сельскохозяйственных предприятий полностью готова к сезону. Подготовка техники завершена на 100%, в полном объеме закуплены необходимые минеральные удобрения. В рамках экологической повестки рассмотрены мероприятия по искусственному воспроизводству рыбы. В качестве компенсации ущерба у сельскохозяйственной деятельности на водных объектах в Десну в районе поселка Супунева было выпущено более 300 мальков сазана. Работа по восполнению популяции водных и биологических ресурсов на территории области остается на контроле. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 19. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», «Фосфоритная-1». Консультации по телефону 8-953-276-40-85.
2: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 4832.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Я мчался на скалистый остров.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду с порывами до 8. Атмосферное давление нормальное – 734 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: два радио. В Брянске 23 часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Более двух десятков автомобильных брендов изменили цены на новые легковые автомобили. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Давайте начнем сегодня с хорошего. Всю весну дилеры время от времени предлагали скидки на новые машины, хотя не так часто. В основном это касалось автомобилей 24-25 года выпуска, которых, правда, уже осталось совсем чуть-чуть. А вот машины нынешнего года, которых сейчас полно в салонах, конечно же, подорожали. Точную сумму называть очень сложно, ведь моделей комплектации сотни, и цена зависит от каждой из них. Наш рынок новых автомобилей второй месяц подряд растет. В апреле было продано 117,5 тысяч новых автомобилей. Это на 15% больше, чем, например, в прошлом году. За первые 4 месяца нынешнего года было реализовано почти 382,5 тысячи новых автомобилей, что почти на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Но вот до уровня 2024 года, когда за 4 месяца было реализовано 467 тысяч транспортных средств, конечно, далековато. В мае, скорее всего, ничего кардинально не изменится. Главный тренд нынешнего года – это рост доли автомобилей российской сборки. Это происходит в основном благодаря новым проектам, где машины собираются из китайских машинокомплектов. Причем это касается как китайских брендов, так и тех, что выходят под новыми российскими названиями. Если говорить о ценах, то по данным агентства «Автостат», в марте средняя стоимость нового легкового автомобиля была 3 540 000 рублей. Это на 14% больше, чем в марте прошлого года. Подержанные же машины тоже подорожали. В среднем до 1 210 000 рублей, что на 7% выше прошлогодних показателей. Важно отметить, рост продаж, несмотря на положительную динамику, пока не компенсирует прошлогодние потери. Это означает, что рынок все еще находится в стадии восстановления и не достиг докризисных показателей. Что же касается ценовой политики, то увеличение средней стоимости новых автомобилей, вероятно, связано с несколькими факторами. Ну, во-первых, это инфляционные процессы и удорожание комплектующих. Ну, это ежу понятно, да? Во-вторых, смещение спроса в сторону более дорогих моделей и комплектаций, а также появление на рынке новых, более премиальных брендов.
0: Автомобильные факты.
1: Рост доли автомобилей российской сборки, в свою очередь, является стратегическим направлением развития данной отрасли. Это позволяет снизить зависимость от импорта, создавать новые рабочие места и стимулировать развитие отечественного производства. Однако, как было отмечено, значительная часть этой сборки осуществляется из китайских машинокомплектов, что ставит большой вопрос о степени локализации производства. В целом, рынок новых автомобилей демонстрирует признаки оживления, но его дальнейшее развитие, конечно же, будет зависеть от множества факторов, включая экономическую ситуацию, государственную поддержку отрасли, доступность комплектующих, ну и, разумеется, самое главное – это потребительский спрос. В контексте текущей ситуации стоит отметить, что, несмотря на рост продаж, покупательская способность населения может быть ограничена. Высокая средняя стоимость новых автомобилей, даже с учетом скидок на отдельные модели, делает их менее доступными для широкого круга потребителей. Это может спровоцировать сохранение спроса на вторичном рынке, где цены значительно ниже. Кроме того, важно следить и за динамикой курса валюты, возможными изменениями в логистике поставок комплектующих. Вот эти факторы могут оказать существенное влияние на ценообразование и доступность автомобилей в будущем. Также стоит упомянуть и о потенциальном влиянии новых регуляторных мер или государственных программ поддержки автопрома. Такие инициативы могут как стимулировать спрос, так и изменить структуру предложений на рынке. В целом, российский автомобильный рынок сейчас находится в стадии трансформации, как и последние 5 лет. Положительная динамика продаж – это, конечно, обнадеживающий сигнал, но для полного восстановления и достижения докризисных показателей потребуется время и, разумеется, комплексный подход к решению существующих проблем. Вот к таким выводам я пришел, простудировав кучу аналитической информации за последние несколько дней. Друзья, всем вам желаю удачи в пути и, конечно же, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду с порывами до 8. Атмосферное давление нормальное – 734 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: я не сошел с ума, так надо.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 15. Пасмурно, ветер юго-восточный 3 метра в секунду, с порывами до 10. Давление в норме 734 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 15. Пасмурно, ветер юго-восточный 3 метра в секунду, с порывами до 10. Давление в норме 734 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода утром до плюс 15. Пасмурно, ветер юго-восточный 3 метра в секунду с порывами до 10. Давление в норме 734 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.
0: Мне снилось.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.